0: слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM. Наша.
1: Сердце на кусок.

0: фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: В Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории республики дожди, местами сильные дожди, грозы, утром в отдельных районах. Слабый туман, ветер переменных направлений порывистый, днем при грозах порывы до 15-20 метров в секунду. В Бресте днем плюс 16-18, в Гродно 17-19 тепла, в Минске плюс 19-21, в Гомеле днем плюс 22-24, в Могилеве 24-26 тепла и в Витебске 25-27 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савин. Савосик, далее на Радиус ФМ, только топовая музыка.
0: Радиус ФМ, волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Airbooks с треком Graceland. Серебро нашей рейтинговой таблицы досталось Дэвиду Гетти, Тедди Свимсу и Tones and I с треком Gun. Ну а золото было у Альберта Брайта с треком Wild. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории республики дожди, местами сильные дожди, грозы, утром в отдельных районах. Слабый туман, ветер переменных направлений порывистый, днем при грозах порывы до 15-20 метров в секунду. В Бресте днем плюс 16-18, в Гродно 17-19 тепла, в Минске плюс 19-21, в Гомеле днем плюс 22-24, в Могилеве 24-26 тепла и в Витебске 25-27 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории республики дожди, местами сильные дожди, грозы, утром в отдельных районах. Слабый туман, ветер переменных направлений порывистый, днем при грозах порывы до 15-20 метров в секунду. В Бресте днем плюс 16-18, в Гродно 17-19 тепла, в Минске плюс 19-21, в Гомеле днем плюс 22-24, в Могилеве 24-26 тепла и в Витебске 25-27 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

принципе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
1: Вы достигли цели.
3: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
6: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: получения убытков.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
5: Реклама. Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Слушайте, я все выходные выносил в себе одну и ту же мысль, что я приду в понедельник на радио и скажу 7 белорусских утра. Потому что ни у кого таких 7 утра больше нет.
2: И знаете, если бы я тебя не знал лично, я бы подумал, что у тебя были архискучные выходные, раз ты все выходные вынашивал эту мысль. Но я-то знаю, что твои выходные не были скучными.
1: Ни в коем случае. Ребят, 7 утра в Беларуси, это Пробудители на Радиус FM. Мы начинаем новую неделю и приближаемся еще на капельку ближе к тому самому долгожданному лету. Время, когда 92 дня, чтобы оставить свой след в лете 2026 года. 18 мая на календаре. Пробудители на Радиус FM начинают.
3: Маленький прогноз от меня. Не забудьте взять зонтик, потому что сегодня крайне дождливо. Но еще один прогноз будет через парочку минут в нашем эфире. Это Астролайф. Поделимся твоим гороскопом на понедельник.
2: Потом, как всегда, улыбнула первую на этой неделе мемы, шуточки и все самое позитивное из интернета.
1: А еще, пока ты спал, расскажем о необычном ДТП в Канаде.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Рома Савосик. Ром, привет тебе. Рассказывай, что по новостям.
4: Всем привет. Расскажу о погодном предупреждении МВД и про ближайшие большие выходные.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: Беларусь зарабатывает 20 миллионов долларов на обучение студентов из Шри-Ланки, рассказал глава МИД нашей страны Максим Рженков. Кроме того, по итогам прошлого года более 10 тысяч белорусских туристов посетили островное государство, добавил дипломат. В настоящее время между университетами двух стран подписано 10 соглашений о сотрудничестве. На сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за грозы и сильных дождей. В МВД рекомендуют автомобилистам при движении во время обильных осадков опасаться потери контроля над автомобилем, заблаговременно снижать скорость и избегать резких маневров. У белорусов снова будут большие выходные. Ждать следующий мини-отпуск осталось недолго. Короткая рабочая неделя будет в июле. В 26-м День независимости выпадает на пятницу, 3 июля. Благодаря этому белорусы будут отдыхать 3 дня подряд, 3, 4 и 5 июля. Хорошая новость в том, что отрабатывать эти дни не придется. Два истребителя палубной авиации потерпели крушение на авиашоу в США. Во время исполнения трюка экипажи катапультировались. На одном из видео инцидента видно, как самолет залетает сверху на другой, касаясь его нижней частью фюзеляжа. Затем выстреливают катапульты, и в небе появляются парашюты. Истребители падают и взрываются. Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в Гуанси-Джуанском автономном районе на юге Китая. Специалисты зафиксировали подземные толчки накануне вечером. Очаг залегал на глубине 8 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не приводится. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. Таковы были новости о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, во многих районах грозы и сильные дожди. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, местами шквальное усиление ветра. В Гродно днем плюс 16-18, в Бресте 17-19 тепла, в Минске 19-21 выше нуля. В Гомеле днем плюс 22-24, в Могилеве 24-26 со знаком плюс и в Витебске плюс 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM пробудители.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: будите на Радиус FM. Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 9 минут в стране, это Радиус FM, и так хочется начать эту неделю, знаешь, обладая хоть какой-то такой вот стратегической информацией. Чего ждать от этого дня? Кто предаст, кто не предаст? Как себя вести? И беречь силы на потом или как бы выложиться на полную? Вот об этом все мы сейчас расскажем, но начнем с наших знаков.
2: Я не зря стараюсь. Не,
1: а, да. Угу. Очень хорошо, Юль, ты как?
3: Доверяюсь обстоятельствам.
1: Молодцы.
3: У меня ответственности на меня сегодня нет.
1: Понятно. А я целый день ищу компромиссы, потому что звезды говорят, лобовая атака сегодня не про нас. Это были прогнозы для нас, пробудителей. А теперь посмотрим, как этот день пройдет у тебя.
0: Астралайф.
3: Овны, сегодня лучше не идти в жесткое противостояние. Разумный компромисс окажется самым выгодным решением.
1: Попробуем. Тельцы, чужие советы сегодня вряд ли пригодятся, зато здоровый эгоизм поможет сосредоточиться на собственных интересах.
2: Здоровый эгоизм я записал для себя.
1: Хорошее.
2: Буду теперь это так называть, да. Близнецы, настроение может стать немного задумчивым и меланхоличным, но окружающие воспримут это как особую глубину характера.
3: Раки, нерешительность может сбивать с толку, поэтому иногда лучше просто довериться обстоятельствам и не усложнять выбор.
1: Львы, принятое сегодня решение может быть непростым, но в итоге оно все равно окажется необходимым.
2: Девы, ваши старания заметят и оценят, даже если результат окажется не таким громким, как хотелось бы.
3: Весы, планы могут резко измениться, но день все равно оставит после себя приятные впечатления.
1: Здорово, скорпионы, эксперименты сегодня обещают быть удачными, если подойти к ним с осторожностью и здравым смыслом.
2: Стрельцы, подозрительность может случайно задеть окружающих, поэтому лучше не делать поспешных выводов вслух.
3: Козероги, сейчас важнее терпение, чем активные действия. Нужный момент скоро сам даст о себе знать.
1: Водолеи, стремление к цели будет невероятно сильным, но важно не забывать о чувствах окружающих.
2: Закончим рыбами. Сегодня стоит немного снизить желание все контролировать и чаще идти на уступки ради гармонии.
3: Ну, а через несколько минут улыбнула, будем делиться с тобой мемами и шутками из интернета.
0: Пробудитель на Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: of the sun.
1: Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 18 минут на Радиус FM. Хочется поднять настроение и себе поднять настроение, и тебе поднять настроение. Мы пробежались по интернету и отобрали самое смешное и милое оттуда.
2: Ребят, вот я выходные провел, так скажем, бурно, много где был, много на что смотрел, и знаете, что понял?
3: Что ты, вот. Что ты в каждом выходе будешь этим хвалиться.
1: Хорош.
2: Вот все вот эти неприметные люди, которых ты встречаешь на улице, вот они в соцсетях очень красивые.
1: Да. Ты что, они 18 раз за год путешествуют. Вот это вот все.
2: Это, да, это кайф, да.
1: Так, я продолжу тогда, с вашего позволения, тоже про выходные такая. Люди, которые пьют магний, подскажите, пожалуйста, может, какой-то есть там бренд, да, какой лучше пить? Односолодовый.
2: Хорошо.
3: Завтра пускай придет в школу твой дедушка. Вы хотите сказать, мой папа? Нет, дедушка, я хочу показать ему, какие ошибки делает его сын в твоей домашке.
1: Классно, здорово. Через 5 минут в нашем эфире «Пока ты спал» мы расскажем тебе об супер необычном ДТП в Канаде.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Привет, что читаешь?
5: 100 техник для спокойной жизни.
4: Помогает?
5: Увы.
4: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
6: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-200-69-26-24 или на сайте bgs.by.
0: Реклама. Хочешь умную колонку?
7: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiusfm.by. Radius FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 7:24 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM. Желаю тебе самого доброго утра. И, конечно же, делай погромче, потому что прямо сейчас расскажем о необычном ДТП в Канаде.
0: Пока ты спал.
2: Ситуация как в мультике. Угу. В результате ДТП мотоциклист вместе с мотоциклом повис на светофоре над проезжей частью. То есть вот светофор, да, над проезжей частью висит, он же как бы, ну, крепится на балку.
3: Да.
2: И вот на этой штуке просто какая-то деталька Лего повис этот мотоцикл. Между двумя колесами он зацепился и вот так вот висел. Чтобы вы понимали, ну, мотоцикл как бы врезался в автомобиль, и в результате этого он как бы, ну, его вот так подпрыгнул.
3: Трамплин.
2: И, да, и повис, зацепившись за светофор. Люди, конечно, сталкивались с этим, фотографировали, делились впечатлениями. Естественно, аварийная бригада выехала. Ну, как бы, слава богу, все обошлось, потому что водителю автомобиля ничего не угрожало. Угу. Ну, конечно, немножко пострадал мотоциклист, да, но не смертельно.
3: Ну, с мотоциклистами так и бывает, потому что автомобиль, он как бы полностью закрыт, понимаешь? Вот. А это нет. Я, бывает, вижу вот куртки на столбах, обувь, бывает, вижу на деревьях. Но так, чтобы вот, ну, мотоцикл увидеть на столбе, это впервые. Есть ощущение, что судьба ему дала какой-то знак, ну, вот, знаешь, конфисковав таким образом мотоцикл. Может быть, защитив его от чего-то более страшного. У меня есть знакомая, которая относительно недавно открыла в себе страсть к мотоциклам, пошла прямо, отучилась, такая, все, будет мотоцикл. Короче, она поменяла уже 3 мотоцикла. Она то сама его ломает, то дает подруге. Подруга его ломает. Она уже верит вот во все эти, знаешь, знаки, вот в это все, поэтому она продает и ищет себе следующий новый. Ничему не учится.
0: Пробудители на Радиус FM. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. Белорусская столица, 7 утра, 32 минуты. Всем доброе утро, это Пробудители на Радиус FM. И начало новой недели хочется начать с улыбки. Несмотря на то, что немножко пасмурно, Вася сказал, что эта погода немножко интимная.
3: Интимная, да, такая романтичная, такая пора поэта, знаешь, вот такая.
4: Отлично. Мне тоже нравится.
2: Вот с таким настроением влетай в новый рабочий день, немножко с романтичным, да, Вась, с интимным, да, да. На здоровье. Ну, а мы расскажем, что будет дальше в эфире.
4: В ближайшие полчаса из Вентура первая на этой неделе. Неделя погружения в мир странной музыки и, конечно же, первые подарки.
3: Потом улыбнула, мы продолжим делиться с тобой мемами и шутками из интернета.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
5: Дороги столицы почти свободны. Пробки в Минске 2 балла. По данным Яндекс.Карт, основные скопления авто на участках от улицы Любимова до Льва Сапеги. Время проезда 7 минут. И от улицы Скрипникова до Якубовского. Тут проезд займет 6 минут. С пробками все. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, во многих районах грозы и сильные дожди. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. В Гродно днем плюс 16-18, в Бресте 17-19 тепла, в Минске плюс 19-21. В Гомеле днем 22-24 тепла, в Могилеве 24-26 выше нуля и в Бресте днем 25-27 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай и далее на Радиус FM. Пробудители.
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Белорусская столица, 7 утра, 39 минут. Пробудители на Радиус FM желают тебе самого доброго утра и предлагают через 5 минут сыграть в Эйс Вентуру. Тебя ждет очень странный трек и скрытое в нем слово. Отгадай, что за слово скрыли, получишь классный подарок.
2: Ты получишь от нас безлимитный абонемент на целый месяц спорта, фитнес-центр «Адреналин».
3: Ну а пока оставляй заявку на участие, забегай в нашу официальную группу в Telegram «Радиус FM». В самом низу находи маленький значок чата, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на «Радиус FM». Реклама.
4: Белагропромбанк.
5: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
6: Спасибо, солнышко. А это тебе.
5: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр. Прямо как на рисунке.
7: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 43 минуты в стране, это Радиус FM, и прямо сейчас хочется немножко поиграть, хочется подарить себе с одной стороны хорошего настроения, с другой стороны, даже если вдруг мы будем играть и будем звонить не тебе, всем, кто услышит эту игру, будет тоже интересно, потому что у нас фрагмент максимально странного трека. Какое-то слово в этом фрагменте мы спрячем под звуком животного. И в чем прелесть? Прелесть в том, что невозможно, ну если, конечно, эта песня не играет в твоем плейлисте, невозможно ни по смыслу, ни логично. Никак угадать, какое слово там должно быть.
3: Ну и хочу сказать о нашем классном подарке. Это безлимитный абонемент в адреналин на целый месяц. Для всех тех, кто мечтает подготовиться к лету, самая обалденная возможность запрыгнуть в последний вагон. Да. Я считаю, вот если сегодня, вот прямо сейчас вот начать, мы еще, девчоночки или мальчишечки, успеем.
4: Коллеги, предлагаю начать игру «Эйс Вентура».
0: «Эйс Вентура». «Эйс Вентура».
3: Правила сегодня... простые. Отрывочек из трека. Берем одно слово, запикиваем звуком животного. Если игрок отгадывает, забирает приз. Абонемент в адреналин.
2: Рома сегодня с нами играет. Ром, доброе утро. Привет тебе.
5: Доброе утро.
2: Как твое утро? Как выходные? Делись, рассказывай.
5: О, выходные прошли.
2: Отлично. Отлично. Я смотрю, что аж настолько хорошо, что связь пропадает.
3: Ты случайно не в вагоне с углем?
4: Нет, Рома, я где-то под Солигорском в лесу, ребята. Давайте поиграем.
5: Почти под
4: поливищами
5: улетула.
4: О,
2: хорошо, Ром, ну что, готов ты слушать максимально странный фрагмент песни?
5: Да, готов.
4: Итак, если готов, слушаем задание внимательно.
6: И теперь у меня в Инстаграме суперфотки по коже мороз, и веселая речка с бобрами, и укусы рассерженных...
3: И веселая речка с бобрами, и укусы рассерженных ос, коз... Псов.
2: Ну что ж, Ром, для понедельника выбрали попроще песню тебе, если, конечно, об этой песне так можно сказать.
5: Но я бы сказал бы рассерженных коз.
4: Ну, это, козочки, если, разве кусок? Это если бы ты посмеялся.
2: Да.
5: Да, да.
3: А
5: да,
3: давай,
5: если
3: бы
5: ты
3: было
5: хотел
3: не выиграть.
5: А если бы это было не смешно, то ос.
2: То ос. Ну что, тогда у нас понедельник день какой? Суровый. Поэтому суровый. Возьмем серьезную версию, я думаю.
4: Давай правда. Попробуем.
6: И теперь у меня в Инстаграме суперфотки по коже мороз, и веселая речка с бобрами, и укусы рассерженных ос.
4: Совершенно верно.
3: На осиный укус приносит нашему слушателю безлимитный абонемент в адреналин на целый месяц. Мы тебя поздравляем, оставайся на линии, расскажем, как забрать приз. Но я напоминаю, сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов по всей стране. Еще один новый открылся в Минске по улице Верхоружей. Широкий спектр услуг, тренажерные залы, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще в «Адреналине» очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба. Почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин».
0: Пробудитель на Радиус FM. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Будители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Очень хочется завершить этот час еще одной подборочкой мемов, шуток из интернета, позитива, улыбок и радости. Давайте, поехали.
2: Встречается юрист с девушкой. Мне мама говорила, что нельзя заниматься интимом на первом свидании. Она говорила, сколько времени должно пройти между свиданиями? Нет. Вот отлично, через 15 минут свидимся.
1: Хорошо. Я тогда, знаешь, в продолжение вброшу. Оксане, дегустатору компании Чупа-Чупс, не стыдно признаться, как она заработала на Мерседес.
3: Ой, жестко как, а. Девушка, а почему вы не замужем? Да фиг знает, повезло, наверное.
0: Пробудите на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 7 утра, 59 минут в Беларуси. Пробудители на Радиус FM. Желаю тебе самого-самого доброго. И надеюсь, что к концу дня уже будет солнечное, сухое утро, да. Но пока что как есть. Ребят, на всякий случай берите с собой зонтики, кофточку какую-то накиньте. Я не скажу, что на улице сильно холодно, но в любом случае, чтобы не простыть, чтобы ты чувствовал себя комфортно, одевайся немножечко потеплее, чем обычно. Мам. И ждем солнышко. Да, я очень сильно переживаю за абсолютно каждого нашего слушателя, потому что я вас люблю.
2: И мы тоже любим наших слушателей. Да, мы счастливы. Будьте здоровы. Через пару минут в нашем эфире улыбнула первая на этой неделе мемы и шутки из интернета.
3: Потом интерактив «Скорость звука» у нас поменялся в подарок. Классный главный приз недели у нас — брендированная паровая электрошваба. Вау. Ну и, конечно, никто без подарочков от нас не уйдет, а тут у нас целый мешок. Без преувеличения, у нас шопер с набором подарков внутри.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет, рассказывай, как какие новости?
4: Всем привет! Расскажу, какую резонансную программу готовит Беларусь-1 и когда США нанесут новые удары по Ирану.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: Кодекс о здравоохранении разрабатывают в Беларуси. В документе планируют учесть новые организационные формы – частное здравоохранение и страховую медицину. Это будет первый кодекс в сфере здоровья. Для сравнения, в кодекс об образовании уже трижды вносили изменения. Здесь же парламентарии работают с нуля. Беларусь занимает 25-е место в рейтинге благоприятных для материнства стран, а по беременности и родам наша страна вышла на 50-ю позицию. Кстати, на неделе был повод вспомнить об отношениях отцов и детей. 15 мая мы отмечали Международный день семьи. В понедельник дойдет до Лукашенко. Программу именно с таким названием готовят к премьере на телеканале «Беларусь-1». В ней будут разбирать резонансные жалобы и вирусные ролики из соцсетей с участием их авторов. Авторы телепроекта также отметили, что формат будет напоминать документальное расследование. Журналисты планируют изучать документы, брать интервью у всех сторон конфликта и присутствовать даже на судебных заседаниях. США готовы нанести новые удары по Ирану. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Он подчеркнул, что Вашингтон пойдет на это в том случае, если в ближайшее время стороны не договорятся о полноценной сделке. По словам американского лидера, если Иран не представит новое предложение, отвечающее требованиям США, удары будут намного сильнее, чем раньше. Китайские ученые запустили серийное клонирование элитных молочных коз. На свет уже появились первые 6 идеальных копий. 4 самца и 2 самки. Все они генетические близнецы. Коз-рекордсмена, которые дают почти 3 тонны молока в год, не боятся болезней и легко адаптируются к любому климату. Традиционная селекция ради таких показателей требует от фермеров 10 лет упорного труда. Новая же технология позволяет копировать природные шедевры мгновенно. Далее коммерческая информация. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит «Ипотека-комбо» на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже. Если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть, а подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия такие. Срок кредита до 10 лет. Ставка 15,9% годовых. Кредитная линия первые 2 года. Детали в офисах банка на сайте belapb.by или по телефону 136. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, во многих районах грозы и сильные дожди. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. В Гродно днем плюс 16-18, в Бресте 17-19 выше нуля, в Минске днем плюс 19-21, в Гомеле 22-24 выше нуля, в Могилеве днем плюс 24-26 и в Витебске 25-27 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на Радиус FM «Пробудитель». Субтитры
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, мы продолжаем дарить хорошее настроение. Это Радиус FM, у нас улыбнуло в ответ на смемы и шутки из интернета.
2: Наблюдаю у себя першение в горле, насморк, кашель и другие поводы полечиться самогоном.
1: Я продолжу, с вашего позволения. Подскажите, пожалуйста, а вот какой язык самый перспективный на ближайшие 5 лет? За зубами.
2: Да, хороший язык.
3: Перспектива очень хорошая.
4: Фильм «Алиса в стране чудес» в Голландии признан документальным.
1: Здорово, здорово. Никакого документализма, у нас только подарки. Дальше, через 5 минут скорость звука, главный приз – брендированная паровая электрошвабра. Ну и есть поощрительный приз. Каждый у нас уйдет с этим подарочком. Шопер с набором подарков внутри.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Вот знаете, за что я люблю второй час нашей работы каждый день?
2: Да.
1: За то, что мы всегда дарим подарки. Вот да. Я не знаю, это, наверное, у меня в крови дарить подарки. Я обожаю. Я вот всегда топлю за то, чтобы каждый наш слушатель всегда выигрывал и что-то себе забирал. Эта игра не будет исключением. 8 утра, 15 минут в Беларуси. Это Радиус FM. Через 5 минут будем играть в скорость звука.
3: Участнику нужно будет сделать ставку, за сколько секунд он отгадает трек. Главный приз недели — это паровая электрошвабра. Ну а каждый участник по-любому получит от нас целый набор подарков. Фирменный шопер с множеством подарков от Радиус FM.
2: Ну а пока оставляй заявку на участие, заходи в наш телеграм Радиус FM, он называется, и в самом низу находи небольшой значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. Автосеть. За шинами к нам.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ремонт своими руками? Нет.
2: «Маяк» представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд «Nestle». Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону. Плюс 375-44-726-90-08.
3: 31 мая Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
4: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
5: Съем его на палочке, съем его в рожке, выберу считалочкой пачку. Или две.
6: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
7: Реклама.
8: Топ-чарт.
7: Топ-чарт Радиус FM.
8: Радиус FM.
7: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
8: Голосуй.
7: Голосуй на сайте radiusfm.by.
8: Слушай.
7: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
8: Радиус FM.
7: Будь на волне топовой музыки.
8: Радиус FM.
7: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:21 в стране. Пробудители наконец-то начинают дарить подарки.
0: Скорость звука.
2: Какие у нас на этой неделе подарки? Главный подарок недели — это брендированная паровая электрошвабра от Радиус FM. Ну и без поощрительного приза мы никого, конечно же, не оставим. Мы обязательно подарим каждому сыгравшему шопер с набором подарков от Радиус FM.
3: Сегодня вместе с нами будет играть Вита, и мы сразу можем и поздороваться. Вит, привет тебе, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: И сразу тебя поздравить, потому что, ну, шопер с набором подарков, он уже как будто...
2: Это уже классно.
3: Что бы ни произошло сейчас в эфире. Да, ты первая на этой неделе, поэтому ты можешь выбрать любое количество секунд, я имею в виду от 1 до 5. Но помнишь, чем больше секунд, тем меньше баллов заработаешь, ну и, скорее всего, тем меньше шансов заполучить паровую швабру.
1: Итак, сколько берем?
4: Берем одну.
3: О, ба-банк. Вот так вот вы решили.
1: Она рядом с мужем и чувствует себя уверенно на 100%.
4: 100%.
1: Никаких вопросов. Итак, ребят, напоминаю, что послушать можно только один раз. Вы готовы?
4: Готовы.
1: Слушаем внимательно одну секунду песни. Оп.
5: Пьяный молодой бар, как домой.
1: Так, а вариант жены?
4: Ну, я думаю, что это не она, но... Ну, пускай будет она, потому что у меня вариантов нет.
1: Ну,
4: да.
1: Пускай будет она. Хорошо, давай проверять.
6: Ведь пахну, как Айдахар.
1: Ирина Кайратовна, Айдахар. Популярный казахский трек.
4: Так, Вообще не популярный.
3: Я думаю, Вита, с этим ты не поспоришь. Он казахский.
1: Ну, в любом случае, ребят, спасибо большое, что поиграли сегодня вместе с нами. Подарок у вас есть.
2: Мы вас поздравляем, шопер с набором подарков от Радиус FM ваш. Не кладите трубку, расскажем, как его забрать.
0: Пробудитель. На Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Дай ритм Летус, Вилла Браслав, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 8 утра, 29 минут в Беларуси. Это пробудители на Радиус FM. Привет! Мы продолжаем нашу утреннюю миссию. Дальше будет еще интересней.
3: Подарки не заканчиваются. В ближайшие полчаса интерактив «Не и им, не тут». Мы проверим твою интуицию и попробуем отгадать, где настоящее голосовое сообщение, а где создано искусственным интеллектом.
1: Ну а потом улыбнул. Продолжаем делиться с тобой мемами и шутками из интернета.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии

0: и Ром Савосик. Ром, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
1: Пробки.
2: На дорогах Минска движение затруднено. Пробки в столице 6 баллов. По данным Яндекс.Карт, основные скопления машин на участках от МКАД до улицы Любимого время проезда 10 минут. И от улицы Энгельса до площади Победы. Тут проезд составит 13 минут. Это вся информация о пробках. Далее на Радиус ФМ прогноз погоды.
1: Радиус ФМ о погоде.
2: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Во многих районах грозы и сильные дожди. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Местами шквалистое усиление ветра. В Гродно днем плюс 16-18, в Бресте 17-19 тепла. В Минске днем плюс 19-21, в Гомеле 22-24 выше нуля. В Могилеве днем плюс 24-26, в Витебске 25-27 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус ФМ пробудители.
1: Ты слушаешь Радиус ФМ. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8.36, привет тебе, это Радиус FM. Буквально через 5 минут наш интерактив «Не и им не тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Если ты хочешь проверить свои силы, свою интуицию, посмотреть, как она работает или не работает, заходи в нашу официальную группу в Telegram Радиус FM. В самом низу находи значок чата, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
4: Через парочку минут мы сыграем с двумя игроками, ну а победитель получит от нас классный музыкальный подарок, брендированную Bluetooth-колонку от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
5: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
6: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
7: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
8: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
9: Белагропромбанк.
10: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
11: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
12: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapp.by и в офисах банка.
13: 31 мая Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8.42 Пробудители на Радиус FM готовы играть в «Не ИИ мне тут».
2: «Не ИИ мне тут».
3: Правила просты. Наш игрок услышит два голосовых сообщения. Одно создано искусственным интеллектом, а второе записал реальный живой человек. Так вот, если игрок отгадает, где же чье голосовое, заберет свой приз, брендированную Bluetooth-колонку от Radius FM.
4: Ну что ж, сегодня с нами играет Оля. Оленька, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Как твой понедельник? Рассказывай, что делаешь?
5: Все хорошо, на работу еду.
4: Mm-hmm.
5: Все хорошо, спасибо, да.
4: Ну что ж, будем надеяться тогда, что сегодня, ну, может быть, не сегодня на работе, но завтра ты уже будешь с Bluetooth-колонкой, а все, что тебе для этого нужно, это попробовать понять, где живое сообщение, а где нет. Готова ты?
5: Хорошо, да, пробуем.
1: Итак, если готова, слушаем первое голосовое.
6: Невозможное. Возможно.
1: И второе.
7: Невозможное. Возможно.
4: Ого. Вот так. Первое женское, второе мужское. Оль, что бы выбрала ты?
1: И оба как будто бы ИИ.
5: Ну да, да, сложно. Я думаю, что первое это ИИ, а второе
1: живой
5: человек.
4: То есть мужской голос, да. Живой человек.
5: Думаю, что да.
4: Угу. Ну что ж, тогда давай проверять. Тем более, что живой человек и автор у нас сейчас на линии. Доброе утро тебе, автор, привет.
8: Доброе утро.
1: Есть.
5: Ура.
1: Игорь, ну если честно, это было настолько вот хорошо, что прям
5: да.
1: Я в шоке. А можешь, пожалуйста, для галочки нам повторить?
8: Невозможное возможно.
1: Хорош. Тебе аплодисменты просто. ИИ — это, понимаешь, старший брат искусственного интеллекта, такое ощущение.
4: И слышал, я создал. Это вот Игорь.
1: Игорь, спасибо большое, что поиграл сегодня вместе с нами. Мы желаем тебе хорошего дня. Ну, а Олечку мы поздравляем.
3: Оля, брендированная Bluetooth-колонка от Radius FM достается именно тебе. Не клади трубочку, расскажем, как ее забрать.
0: Пробудитель на Radius FM. Реклама.
9: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандроуки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк

0: или у распространителей.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 50 минут на Радиус FM. У нас есть свежая порция мемов и шуток из интернета, и мы будем ей делиться.
2: Ну, давайте, наверное, я начну. У меня просто банальная шутка, можно использовать в понедельник. Почему сидите и ничего не делаете? А, все, что не делается, все к лучшему.
1: Хорошо, у меня такая. На первом свидании приличная девушка не целуется даже во время секса.
2: О, какой ужас!
3: Вот такие вот у нас шутки.
1: Какое утро, да?
3: У меня кинематографичная шутка. Сценарий для следующего «Терминатора». Терминатор попадает в Россию, где у него из-за мороза садится батарея. Последнее, что он слышит, это чьи-то слова. Слушай, да тут 50 кг медяшки будет.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки. Victor.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: А погодка-то становится лучше. Подошли мы к окну, посмотрели на вот это вот все. Тепло на улице. Все отлично, прекрасно. Настроение улучшается само собой. Ребят, лето не за горами. 8 утра уже и 9 утра ровно в Беларуси. Пробудители на Радиус ФМ продолжают.
2: Через пару минуток в нашем эфире Астролайф. Твой гороскоп на этот понедельник.
3: Ну а потом улыбнуло. Продолжим делиться с тобой хорошим настроением из интернета.
2: Далее вот этот поворот. Расскажем об одновременно везучим и невезучим рыбаке из США.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет, рассказывай, какие новости?
4: Всем привет, расскажу про ограничения на посещение лесов и о неочевидном штрафе для туристов в Турции.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: МЧС напоминает о факторах опасности при грозах и сильном ветре. Сегодня по стране прогнозируются грозы и сильные дожди. Местами возможно шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду. В такую погоду может случиться повреждение линии связи электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Возможно возникновение возгораний в природе и пожаров в жилых и производственных зданиях. Есть риск гибели людей на воде при купании. Ограничения на посещение лесов введены во всех областях Беларуси, следует из данных интерактивной карты Минлесхоза. Больше всего окрашена в желтый цвет территория Гомельской области. В этом регионе во всех районах введены ограничения из-за третьего класса пожарной опасности. Напомню, при ограничениях можно заходить в лес пешком, однако въезд на личном автомобиле, разведение костров и использование открытого огня строго запрещены. Реальные доходы белорусов в первом квартале 2026 года выросли на 8%, подсчитал Белстат. Основной источник – оплата труда, на нее пришлось 65%. Еще 7% составили доходы от предпринимательской деятельности. Самый высокий рост доходов зафиксирован в Минской области. Тут получка выросла почти на 9%. США обвинили Кубу в военных планах против Вашингтона. В СМИ пишут, будто бы Гавана купила 300 беспилотников и планирует использовать их для атак по американской базе в Гуантанамо, кораблям ВМФ США и штату Флорида. Отмечается, что эти обвинения могут послужить предлогом для американской военной операции. Туристов турецких курортов предупредили об угрозе штрафа за использование нелегального такси. Пиратское такси в Турции можно вызвать через мессенджеры. Цена поездки у таких водителей, как правило, меньше, чем у официальных перевозчиков. Объясняется это тем, что предприниматели не выплачивают налоги. Однако в случае конфликтной ситуации или ДТП закон будет не на стороне пассажира. Штраф в таком случае может составить 250 рублей. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 75 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 81 копейка и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 10 копеек. Далее коммерческая информация. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белла Агропромбанк предлагает кредит ипотека-комбо на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже. Если ипотека от Белла Агропромбанка у вас уже есть, а подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия такие. Срок кредита до 10 лет. Ставка 15,9% годовых. Кредитная линия первые 2 года. Детали в офисах банка на сайте belapb.by или по телефону 136. Таковы были новости, о погоде далее.
5: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой.
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
9: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
10: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, во многих районах грозы и сильные дожди. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. В Гродно днем плюс 16-18, в Бресте 17-19 тепла, в Минске 19-21 выше нуля. В Гомеле днем плюс 22-24, в Могилеве 24-26 со знаком плюс и в Витебске днем плюс 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 10 минут в стране, это Радиус FM. Мы вновь готовы дать тебе такую небольшую инструкцию на этот день, но не по нашему мнению, а по мнению звезд и гороскопов. Пашка, что у тебя на сегодня?
2: Я не зря стараюсь, скажу так.
1: Хорошо, Юль.
3: А мне сегодня просто доверяю вселенной и ни о чем не думаю.
1: Ага, а я ищу компромиссы, потому что лобовая атака, звезды говорят, не принесет никаких полезных плодов мне. Это были прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким понедельник будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня лучше не идти в жесткое противостояние. Разумный компромисс окажется самым выгодным решением.
1: Ну что ж, попробуем. Тельцы, чужие советы сегодня вряд ли пригодятся, зато здоровый эгоизм поможет сосредоточиться на собственных интересах.
2: Близнецы, настроение может стать немного задумчивым и меланхоличным, но окружающие воспримут это как особую глубину твоего характера.
3: Раки, нерешительность может сбивать с толку, поэтому иногда лучше просто довериться обстоятельствам и не усложнять выбор.
1: Львы, принятое сегодня решение может быть непростым, но в итоге оно все равно кажется необходимым.
2: Девы, ваши старания заметят и оценят, даже если результат окажется не таким громким, как хотелось бы.
3: Весы, планы могут резко измениться, но день все равно оставит после себя приятные впечатления.
1: Отлично. Скорпионы, эксперименты сегодня обещают быть удачными, если подойти к ним с осторожностью и здравым смыслом.
2: Стрельцы, подозрительность может случайно задеть окружающих, поэтому лучше не делать поспешных выводов вслух.
3: Козероги, сейчас важнее терпение, чем активное действие. Нужный момент скоро сам даст о себе знать.
1: Водолеи, стремление к цели будет невероятно сильным, но важно не забывать о чувствах окружающих.
2: Ну и в конце у нас рыбы. Сегодня стоит немного снизить желание все контролировать и чаще идти на уступки ради вот этой вот гармонии.
3: А через парочку минут полная гармония, только хорошее настроение улыбнуло. Шутки и мемы из интернета.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Радиус FM.

0: Индивидуум Летус Вилла Браслав. МОД. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. Порция свежая, большая порция хорошего настроения на Радиус FM здесь подъехала, у нас улыбнула. Будем делиться мемами и шутками из интернета.
2: У меня семейная, ребят.
1: Давай.
2: Две мышки. Ой, слышала, ты замуж выходишь? Да. А фотка жениха есть? Вот. На фото самец летучей мыши. Фу, какой страшный. Зато летчик.
1: Хорошо, и за хлебом не уйдет. Так, у меня вот такая. Если мужчина храпит, значит, ему снится, что он котик, и его гладят. Не надо ругать его.
2: Хорошо.
3: Алло, скажите, почему ваш антивирус так долго проверяет фильм? А как вы хотели? Ну, он его смотрит.
2: Хорошо.
1: Через 5 минут в нашем эфире вот этот поворот. Мы с удовольствием тебе расскажем об одновременно везучем и невезучем рыбаке из США.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
4: Привет. Что читаешь?
5: 100 техник для спокойной жизни.
4: Помогает?
5: Увы.
4: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
6: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
7: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
8: Подробности по телефону 7690 или на AMI.by.
9: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
10: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
0: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай автодрайв на Радиус FM.
11: На Радиус FM.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с автодрайв.
11: Автодрайв.
0: На Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9 утра, 27 минут в Беларуси. Привет, это Радиус FM. Прямо сейчас расскажем об одновременно везучем и невезучем рыбаке из США.
0: Вот это поворот.
3: 19-летний рыбак отправился на рыбалку со своей мамой. Закинул удочку он в реку, да прислонился к дереву. Как вдруг молния ударила прямо в него. По словам мальчика, он потерял сознание, очнувшись, увидел маму и других людей, стоявших над ним, которые были, в общем, в шоке. Он пережил удар молнии, но после него не смог пошевелить ногами, получил ожоги. И как было дело? Заряд электричества ударил его в живот, пошел вниз по правой ноге. Еще, помимо этого, молния разнесла часть дерева, и щепки полетели в него. Они его ранили. Он говорит, наверное, я самый невезучий счастливчик на свете. Чтобы вы понимали, он провел в больнице всего лишь 10 часов, полностью восстановился, и на следующий день пошел на ту же реку, чтобы продолжать рыбачить.
4: Да. Не, ну все правильно, место-то прикормлено. А если, надолго уйти, как бы с реки прикормка ж, она ее течением разнесет, и все. Главное, к деревьям не прислоняться.
3: Да и молния же в два раза в одно место не бьет.
4: Кстати, опровергли уже эту историю. Да? Может. Просто чисто математически шанс слишком мал. Но мне кажется, с таким везением я бы, наверное, впредь выбирал какую-то зимнюю рыбалку. Все-таки посреди водоема меньше шанс наткнуться на дерево.
2: Я бы с таким везением на рыбалку просто не ходил.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки. Космос.

0: Пробудители.
1: Это Пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: В белорусской столице 9 утра, 33 минуты. Пробудители на Радиус FM. Желаю тебе самого доброго, наипрекраснейшего утра. Мы продолжаем, двигаемся дальше.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел, и расскажем, какие правильные продукты нельзя смешивать.
4: А потом на Эростендап мы послушаем вместе с тобой, что думает искусственный интеллект о развлечениях богатых.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
5: На дорогах столицы местами затруднения, пробки в Минске 3 балла. По данным Яндекс.Карт, основные скопления авто на участках от улицы Тимирязева до Притыцкого время проезда 6 минут. И от улицы Скрипникова до Якубовского тут проезд также займет 6 минут. С пробками все, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, во многих районах грозы и сильные дожди. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. В Гродно днем плюс 16-18, в Бресте 17-19 тепла, в Минске днем плюс 19-21, в Гомеле 22-24 выше нуля, в Могилеве плюс 24-26 и в Витебске днем 25-27 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода Баи». Далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 9 утра, 39 минут в стране. Это «Пробудители» на Радиус FM. Мы двигаемся дальше. Впереди еще много всего интересного. И прямо сейчас расскажем, какие правильные продукты нельзя смешивать.
0: Смотри, что нашел.
2: Как оказалось, даже полезные продукты могут терять свои свойства или хуже усваиваться, если сочетать их неправильно. Есть такое понятие пищевых сочетаний. Некоторые продукты в одной тарелке могут как бы снижать пользу друг друга или создавать нагрузку на наше пищеварение. Какие это сочетания? Каша с апельсиновым соком. Казалось бы, да? Потому что кислая среда замедляет переваривание крахмала. Это может вызвать тяжесть и вздутие. Особенно это касается овсяной, перловой и пшеной каши.
1: Ну, я не знал про это. Прикольно.
2: Да. Для любителей чая с молоком. Черный чай содержит... Да. И, кстати, я в их числе. Я не знала. Черный чай содержит антиоксиданты катехины, которые полезны для сердечно-сосудистой системы. Но молочный белок связывает эти вещества и снижает их усвоение. То есть, как бы, пользу в этот момент мы не получаем, ну, только вкус. Еще мясо с сыром, как оказалось, не очень сочетается, потому что они богаты белками и жирами. И когда мы одновременно их употребляем, это большая нагрузка на наш ЖКТ. Чтобы облегчить все это дело, добавляйте зеленушку.
3: Кстати, я еще в этой статье обнаружил, что вот вы их не ешьте одновременно, да, съешьте вначале одно, а потом что-то другое.
1: Да.
3: А оно, простите, в какой-то другой желудок пойдет. Ну, вот когда я вот это второе съем чуточку позже. Или как это работает? Я не очень понял. Мне кажется, это как сказать жене, и ты что, реально в этом пойдешь? А потом добавить, не, ну, в целом нормально. Все, Хьюстон, нормально после этой фразы.
1: Не будет.
3: Не будет, да. Жизнь разделится на до и после.
1: Так же, как и на до и после разделится наши выходы в эфир. Далее нейростендап. Послушаю комедию, полностью написанную искусственным интеллектом.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
5: Белагропромбанк.
6: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
7: Спасибо, солнышко. А это тебе.
6: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
8: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
0: Реклама. Радиус FM.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 49 минут в стране. Это Радиус FM. Прямо сейчас мы будем слушать с тобой вместе комедию полностью. Во-первых, сгенерированную, потом написанную, потом озвученную, спродюсированную искусственным интеллектом.
2: Нейростендап.
3: Слушайте, ребят, есть у меня знакомые, друзья, у которых достаток превышает средний, я бы так сказал, да, сразу.
1: Как мягко ты о них сказал.
4: Слегка превышает.
1: Чуть-чуть буквально, да.
3: Да, сразу скажу про то, что они из разных стран, то есть они как бы катаются по миру, и иногда они прилетают сюда к нам в гости, мы с ними знакомимся, и они привозят мне вот эти вот свои дорогие штуки, знаешь, к которым они привыкли нормально относиться. Есть такая вещь, как сигары.
1: Да.
3: Вообще осуждаем, в принципе, курение. Да. Это все вредит вашему здоровью. Но вот привез мне как-то знакомый, в общем-то, пару сигар. Сигара, чтобы вы понимали, ребят, стоит $300. Одна сигара. Он их курит на постоянке, он курит их практически 20 каждый день. Да, и бывает такое, что у него уходит по 10 штук в день. Такое бывает. Я не понимаю этого, и он меня садит, в общем-то, говорит, давай, начинай. Он мне начинает рассказывать про то.
4: Как в детстве, тут... когда нашли пачку сигарет у тебя,
1: да?
4: И он тебя
1: курить.
4: Так же садит, да.
3: Тут надо делать вот это, он достает, у него золотая гильотина, он золотой гильотиной обрезает часть сигары. Там, в общем, вот эти все манипуляции проводит. Мы посидели 10 минут, мне заболела голова. Я говорю, родной, я не в этой теме, прости. Я смотрю, от сигары еще столько осталось. Она стоит таких денег.
4: Ты бы себе в кармашек забрал.
1: Да, отсыпал, потом продал.
4: Либо вот то, что вот это там упало, когда срезают, и потом перемолол и себе сделал бы сигаретку.
3: Если честно, вот именно вот это я называю штука для богатых.
1: Да.
3: Ну,
1: да.
3: Потому что когда уже все надоело, вот это как бы такой ритуал, который, если ты полюбил, то на него можно тратить достаточно большие деньги и как бы кайфовать с ним. Вот давай послушаем, может, у искусственного интеллекта. ИИ, что можешь сказать по поводу того, вот богатые люди все-таки, чем могут заниматься, на что тратить свои деньги, и что мы, обычные люди, можем называть штуками для богатых.
5: Люди всегда думают, что штуки для богатых — это понты, пока сами не попробуют, а потом такие: а вот зачем они это делают? Например, бизнес-класс в самолете. До этого человек летал, сложившись как чек из магазина, а тут место для ног, еда, плед, и все, обратно в эконом уже заходишь, как преданный жизнью человек или робот-пылесос. Сначала все смеются, совсем обленились. Потом эта маленькая шайтан-машина сама ездит по квартире, и человек начинает разговаривать с ней, как с членом семьи. Есть еще доставка продуктов. Раньше казалось, да несложно самому сходить, а потом тебе привозят воду, все тяжелое. И ты понимаешь, что богатство — это когда не несешь 5 килограммов картошки. Женщины понимают силу дорогого матраса, мужчины — силу хорошего кресла. Потому что после 30 роскошь — это не золото. Это когда ничего не болит. Самое смешное — богатые любят не статус, они любят комфорт. И вот человек один раз попробовал, и все. Назад уже психологически тяжело.
1: Ну а раз уж пошла такая пьянка, и оказывается, что и этот мой пример тоже может подойти к нашему разговору. Я, ну, дитя того поколения, когда посудомоечная машина считалась какой-то сумасшедшей роскошью. Это было вау, это просто было непозволительно. И я думал, а зачем? Ведь перед тем, как в нее что-то поставить посуду, ее чуть-чуть надо ополоснуть. Ну, чтоб не... А если ты уже ополоснул, так домой ты тогда ее руками. А потом начались праздники, собираются родственники, у тебя 15-20 человек дома, и ты просто закинул все это туда, закрыл, забыл, достал чистое, сухое и вкусно пахнущее. Кайф. Песня.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 10 утра в нашей любимой Беларуси. Это «Пробудители» на Радиус FM. На сегодня мы заканчиваем свою миссию. 3 часа топовой музыки, шутки, подарков, разговоров. Все на сегодня закончилось.
2: Мы желаем тебе самого прекрасного понедельника, самого прекрасного начала рабочей недели. Скорее бы выходные.
3: Очень скоро. Если мыслить позитивно, пусть наш стакан не просто будет наполовину полон, он на 99% будет полон, да? Пусть будет так у нас. Да, дальше мы тебя одного здесь, в нашем эфире, разумеется, не оставим. Кирилл Громов уже тут с нами в студии. Отличный день на Радиус FM тоже. Все это впереди. До завтра. До 7.00. Пока-пока.
4: Беларуси, 10 часов и 1 минута. Всем привет. Рома Савосик подготовил самые актуальные новости к этому часу. Рома, привет, о чем расскажешь?
5: Привет, расскажу, в каком регионе будет самая ненастная погода и почему в Египте начали отлавливать акул.
0: В радиусе новостей.
5: Беларусь продолжает укреплять стратегическое партнерство с Азербайджаном. Официальный визит в Баку начинает парламентская делегация во главе с председателем Палаты представителей Игорем Сергиенко. Поездка организована по поручению главы государства. Запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Штормовой циклон ударит по Беларуси. Наиболее опасная ситуация ожидается на севере страны. Там могут сформироваться мощные суперячейки, опасные грозовые системы, которые обычно приносят ливни, разрушительный ветер и крупный град. Синоптики предупреждают, что по северо-западу страны может выпасть более половины месячной нормы осадков всего за сутки. Из-за этого возможны подтопления дорог и проблемы с движением транспорта. Две электронные ярмарки вакансий пройдут сегодня в Беларуси. Напомню, это прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости. Доступ к ним для всех соискателей сохранится. Более 80 человек скончались на фоне вспышки вируса Эбола на северо-востоке Демократической Республики Конго. Еще недавно Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщал о 13 подтвержденных случаях заболевания, а также 4 летальных случаях. Напомню, Всемирная организация здравоохранения заявила, что вспышка Эболы в Конго и Уганде является чрезвычайной ситуацией и представляет опасность для других стран. Отлов акул начался в туристических зонах Египта. Об этом сообщают СМИ. Число морских хищников в регионе стало больше. Акулы сейчас чаще подплывают к туристическим зонам. Это объясняется наличием косяков мелких рыб на мелководье. Власти потребовали, чтобы в штате каждого отеля обязательно был квалифицированный спасатель. А вдоль береговой линии дежурили моторные лодки. Персонал должен владеть навыками оказания первой помощи. И в завершении выиграю умную колонку от Radius FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и оценивай фрагменты треков. Пройди опрос до конца, и ты в списке участников розыгрыша. Все просто. Слушай, оценивай и побеждай. Таковы были новости о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, во многих районах грозы и сильные дожди. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. В Гродно днем плюс 16-18, в Бресте 17-19 тепла, в Минске 19-21 выше нуля, в Гомеле днем плюс 22-24, в Могилеве 24-26 со знаком плюс, в Витебске 25-27 тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Индиана, Freed from Desire на Радиус FM, но эта вещь просто невозможно под нее усидеть на месте. Настоящий гимн свободы и чистой энергии. И ты заметил, как этот трек вообще работает? Там же поется Freed from Desire, то есть освобожденный от желаний. Но давай честно, единственное желание, от которого эта песня реально освобождает, это желание спокойно посидеть и поработать. Как только включается этот легендарный напев «на-на-на-на-на-на-на», в голове сразу отключаются все серьезные мысли и включается режим вечеринки. Если ты сейчас в серьезных каких-то варишься делах, заполняешь отчеты или ловишь себя на том, что плечи сами двигаются в такт, расслабься. Это абсолютно нормальная реакция on dread chill. И, кстати, раз уж мы заговорили про желание, есть у тебя непреодолимое желание слушать в нашем эфире только те треки, от которых у тебя реально бегут мурашки, у меня есть идеальное решение. Прямо сейчас заходи на сайт radiusfm.by, там в самом разгаре наше музыкальное тестирование. Схема максимально простая. Ты слушаешь короткие отрывки свежих треков и честно ставишь им свои оценки, нравится или нет. Мы внимательно изучаем каждый голос и собираем плейлист топовой радиостанции страны и ориентируясь именно на твой вкус. Но это еще не все. Пройди тест до самого финиша, и ты автоматически станешь участником крутого розыгрыша. На кону умная колонка с Алисой. Представь, как круто она будет смотреться у тебя дома. Так что не откладывай, заходи на radiusfm.by, голосуй и забирай свой приз. Ну а пока ты заходишь на сайт, давай проверим, что там приготовила для нас небесная канцелярия на остаток дня. Ослепит ли нас солнце сегодня, или все-таки стоит держать зонтики наготове?
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории будут дожди, во многих районах грозы и сильные дожди. Ветер переменных направлений умеренный. В Гродно днем 16-18 градусов, в Бресте от 17 до 19 тепла. В Минске от 19 до 21 градуса, в Гомеле плюс 22, плюс 24, в Могилеве 24-26 со знаком плюс. Ну а в Витебске сегодня теплее всего, имба самая настоящая, 25-27 выше нуля.

0: Рейда 3 января 2029 года.
1: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
2: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
3: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
0: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом-производителем СОО «Лекфарм».
3: Реклама.
4: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радиус FM.
3: Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: 7. Только что с тобой послушали Алана Уокера и Изабеллу Мелкман «Broken Strings» на Radius FM. Ну какой же атмосферный глубокий трек. Алан Уокер, как никто другой, умеет соединять мощный электронный бит с пронзительной лирикой. Вокал Изабеллы здесь просто до мурашек. Песня, как вы понимаете, из названия про порванные струны, про те самые моменты в жизни, когда что-то ломается, но ты все равно пытаешься сыграть свою мелодию до конца. И понедельник — это, в принципе, день порванных струн нашего терпения. Время, когда твой внутренний инструмент настроен исключительно на минор, а будильник утром звучит как будто самый безжалостный рок-концерт. И, кстати, о вещах, которые сделаны на совести, ломаться вообще не планируют, в отличие от наших струн в начале недели. Буквально на днях к Международной космической станции успешно пристыковался грузовой космический корабль Cargo Dragon от SpaceX. Он привез космонавтам тонны припасов и оборудования для экспериментов. И знаете, что самое интересное? На борту находится уникальный костный имплант, который сделан из дерева. Ученые хотят проверить, как древесина ведет себя в невесомости и поможет ли она лечить хрупкость костей. Вот это я понимаю, космические технологии, так что если вам кажется, что понедельник идет со скрипом, вспомните про деревянный имплант в космосе, у людей там задача посерьезнее наших офисных чатов. И не переключаемся, сейчас сделаем минутную паузу на полезную рекламу, и сразу после нее вернемся в эфир с треком, который мигом настроит все наши струны души на нужный позитивный лад. Послушаем с тобой Шаус и Кап Спорт с треком Only You, так что оставайся на волне топовой музыки и услышимся с тобой в часе новом.
1: Реклама.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Неординарные и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
4: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
5: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Просыпаемся в эфире Радиус FM, топовая радиостанция этой страны. И мы официально объявляем понедельник, 18 мая, открытым. С тобой Кирилл Громов, и я приветствую всех, кто после выходных к нам врывается. Сегодня есть классные поводы на самом деле улыбаться. Международный день розового вина. Ладно, шучу, до вечера еще далеко, поэтому сегодня мы отмечаем день созидания и день создания культовых вещей. Отличный момент, чтобы сотворить что-то великое на работе. И чтобы твой рабочий старт был максимально мощным, прямо сейчас наш фирменный получасовой марафон. 10 топовых треков подряд, и в этом часе у нас в меню мощный и сильный вдохновляющий гимн Coldplay, Little Sims и Burna Boy. We pray. Также супер стильный качающий коллаб Феликса Йена и Софи Элис Бекстер Ready for your love. Ну а также взрывной дерзкий трек от Алекса Альта KDDK 1 and 2. Врубай звук на максимум, лови этот бешеный ритм и не забывай в перерывах кликать на наш сайт radiusfm.by. Там тебя ждет горячее музыкальное тестирование. Ну а сейчас буквально на 2 минуты прервемся, чтобы узнать самые актуальные новости к этому часу. Беларуси 11 часов и 1 минута. Привет. В студии Рома Савусик с актуальным выпуском новостей. Рома, привет.
2: Привет, расскажу, что с инфляцией в Беларуси и какой американский штат страдает от непогоды.
0: В радиусе новостей.
2: ЕБР подсчитал инфляцию в Беларуси по итогам апреля. Существенных изменений не наблюдается, общий прогноз на год сохраняется на целевом уровне. Этот показатель в апреле 2026 года остался на уровне марта 5,4% год к году. Интересно, что продукты начали дорожать медленнее. Продовольственная инфляция снизилась с 8% до 6%, во многом потому, что сезонные овощи и фрукты подешевели. Более 1000 нарушений ПДД выявлено в Минской области за выходные. Также за эти дни в области зарегистрировано 67 фактов ДТП без пострадавших, где транспортные средства получили механические повреждения. Сотрудники ГАИ настоятельно рекомендуют участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД, при этом учитывать погодные и дорожные условия. В Литве резко выросло число граждан, недовольных ситуацией в стране. Согласно свежему исследованию, траектория развития государства как ухудшающуюся отмечает 71% опрошенных. Пессимистичные настроения преобладают среди сельских жителей, рабочих, фермеров и людей старше 50. Оптимизм сохраняет лишь 21% респондентов. В основном это обеспеченная молодежь и руководители компаний. На штат Канзас в США обрушилась мощная песчаная буря. Огромное облако пыли сформировалось из-за ураганных порывов ветра. Густая стена из песка и грязи накрыла регион и практически полностью заблокировала видимость на дорогах. Помимо пыли, атмосферный фронт принес в регион сильный грозовой шторм, крупный град и угрозу формирования торнадо. Международная федерация гимнастики допустила белорусских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном. Решение вступает в силу незамедлительно. Допуск распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, во многих районах грозы и сильные дожди. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. В Гродно днем плюс 16-18, в Бресте 17-19 тепла, в Минске 19-21 выше нуля, в Гомеле днем плюс 22-24, в Могилеве 24-26 со знаком плюс, в Витебске 25-27 тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Ava Max, Sweet by Tycho на Radius FM. Ну что за классика? Этот трек в свое время буквально захватил мир. Он возглавлял чарты в 22 странах. Сама Ava Max рассказывает, что песня о девушке, которую все считают сумасшедшей, но на самом деле она просто открытая и не боится своих чувств. Такой вот гимн противоречивости. И знаешь, ведь Sweet by Tycho — это идеальное описание любого из нас в понедельник. Снаружи мы все такие sweet, что в переводе означает мило, улыбаемся коллегам, вежливо здороваемся в лифте, но внутри у каждого сидит маленький такой псих, который хочет только одного, чтобы все исчезли и дали поспать еще часиков 5. И понедельник — это день, когда твоя адекватность держится на одной тонкой ниточке, и имя этой ниточки — двойной эспрессо. И главное — не давать своему внутреннему психопату захватить управление до обеда, а то уже случится что-то непредвиденное. Давай посмотрим, поможет ли нам погода сохранить душевное равновесие, или она подкинет нам каких-то все-таки сюрпризов. Прям по курсу прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, во многих районах грозы и сильные дожди. В Гродно днем плюс 16-18, в Бресте от 17 до 19 тепла. В Минске 19-21, в Гомеле от 22 до 24 градусов, в Могилеве 24-26 со знаком плюс, ну а в Витебске 25-27 выше нуля.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Свежий трек на Радиус FM. Бибер Рекса и Фейтлесс. New Religion.

0: 11.47, BB-REXA, Fightless, New Religion. Ну какой же мощный, почти вот классный экскурс в качественный прогрессив хаус. Этот коллаб — настоящая встреча поколений. BB-REXA объединилась с культовым электрончиком Fightless, чтобы переосмыслить их легендарное наследие и создать такую новую танцевальную религию. Сама Биби призналась, что этот трек о безумном гипнотическом притяжении к человеку или к музыке, когда ты готов следовать за этим чувством с закрытыми глазами. И, кстати, критики сразу отметили, что мрачноватый, но качающий саунд Fightless в сочетании с поп-вокалом Биби — это один из самых стильных релизов на танцевальном сцене за последнее время. И знаешь, если говорить о новой религии, о которой нам только что спела BB-REXA, то в понедельник до обеда у всех работающих людей она одна. Это культ святого кофеина и великого дедлайна. Мы все судорожно пытаемся уверовать в то, что успеем раскидать накопившиеся за выходные задачи и молимся, чтобы шеф не заглянул в кабинет с фразой «надо поговорить». Понедельник — это время, когда ты готов верить в любые чудеса, лишь бы часы на компьютере двигались в 3 раза быстрее. Но ничего, первый рубеж новой недели мы уже почти взяли. Сейчас сделаем короткую паузу на полезный рекламный блок, чтобы вы успели перевести дух, и сразу после вернемся в эфир с треком, под который продолжим этот день, и он будет у тебя гораздо веселее. Это Алекс Ворн и его трек «Ordinary». Не переключайся.
1: Реклама. Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Реклама. Топ-чарт «Радиус ФМ» с Кириллом Громовым.
0: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали «Airbooks» с треком «Graceland». Серебро нашей рейтинговой таблицы досталось Дэвиду Гетти, Тедди Свимсу и Tones and I с треком «Gun, Gun, Gun». Ну а золото было у Альберта Брайта с треком «Wild». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
2: В пятницу

fm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Оля. Она никогда не устраивала сцен. Понимала, если он устал, не обижалась, если переносил встречу. Соглашалась на его выбор фильма, ресторана, отпуска. Она была удобной.
3: Звучит как идеальный партнер. Где подвох?
2: А подвох в том, что однажды Оля поймала себя на ощущении пустоты. Она так долго подстраивалась, что перестала понимать, а чего хочет она. Психологи называют это адаптивной стратегией, когда любовь путают с одобрением. Когда быть хорошей важнее, чем быть настоящей.
3: То есть она не из-за слабости, а из-за страха?
2: Часто да. Страха потерять. Страха показаться сложной, страха, что если начнешь требовать, выберут кого-то проще. В детстве таким людям часто транслировали «Будь удобной, и тебя будут любить». И Оля научилась. Она угадывала настроение, сглаживала углы, отменяла себя, чтобы сохранить нас.
3: Но партнер же не просил ее исчезать.
2: Вот в этом и парадокс. Иногда второй человек даже не осознает, что рядом кто-то растворяется. Когда нет сопротивления, нет границ. Нет, мне так не подходит, создается иллюзия гармонии, но внутри накапливается тихая обида. А хроническое подавление собственных потребностей ведет к снижению удовлетворенности отношениями и эмоциональному выгоранию.
3: Получается, удобство – это не про зрелость, а про отказ от себя.
2: Если ты понимаешь и принимаешь, и при этом остаешься собой – это зрелость. Если понимаешь и принимаешь, стирая себя – это уже тревожный сигнал. Любовь – это не конкурс на минимальные требования. Оле пришлось задать себе вопрос. Если я начну говорить о своих желаниях, он останется?
3: Сложный поворот.
2: Но взрослый. Выход не в том, чтобы резко стать сложной, а в том, чтобы постепенно возвращать себя. Говорить о мелочах, которые не подходят. Предлагать свои идеи. Выдерживать чужое недовольство, не разрушаясь. Потому что близость возможна только там, где есть два человека, а не один человек и его удобная версия. И если ты все понимаешь, все принимаешь, но перестаешь чувствовать себя живой, возможно, пора не спасать отношения, а возвращать себя в них.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Огромнейший тебе привет. Полдень. В эфире Радиус FM. И мы официально перевалили за экватор первого рабочего дня этой недели. И понедельник — это день контрастов. Сегодня в мире отмечается множество классных событий, но одно из них — это 10 топовых треков подряд без рекламы разговоров в нашем эфире. Будем с тобой наслаждаться чувственным и мягким саундом от Fastboy и Rapa с треком Wave. Также Imagine Dragons подключится к нашей тусовке понедельничной под хит Bones. И топовый трек от Crash Adams нас ожидает уже через считанные минуты. Он называется New Heart. Никуда не уходим. Буквально пару минут на новости у нас впереди, чтобы ты был в курсе всех событий. И начинаем наш музыкальный марафон. 12 часов в Беларуси. Всем огромнейший привет. Наталья Ленская уже принесла новости. Наташ, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, Кирилл. Далее расскажу, как в Минске будет развиваться система общественного транспорта и каким образом энергокризис повлиял на способы передвижения на Кубе.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко сегодня проведет встречу с губернатором Свердловской области Денисом Паслером. После этого глава российского региона возложит венок монументу Победы. Ранее Паслер встретился с вице-премьером Беларуси Виктором Каранкевичем и послом России Борисом Грызловым. Товарооборот Беларуси и Свердловской области за первый квартал этого года составил почти 224 миллиона долларов. В Беларуси стартовала тренировка воинских частей по работе с ядерным оружием. Цель – повысить готовность к применению спецбоеприпасов. Учения плановые, проходят в рамках союзного государства и не угрожают безопасности региона. Тренировки привлекли ракетные войска, авиацию. Совместно с российской стороной отработают доставку ядерных боеприпасов и их подготовку к применению. Задачи будут выполнять по всей стране. В Минске делают ставку на метро. Оно быстрое, не зависит от пробок и не требует сносить дома или отбирать полосу у машин. Сейчас в приоритете четвертая линия. Она разгрузит наземный транспорт и свяжет новые жилые массивы. Трамваи тоже нужны, но только на обособленных полосах, а создать их в городе сложно. Оптимальная транспортная система города – это баланс. Метро для дальних поездок, автобусы и электробусы для связи районов. Куба же и вовсе переходит на новый вид транспорта. Из-за энергокризиса там стали популярными солнечные трициклы. Они перевозят до 6 пассажиров, работают на коротких маршрутах и не зависят от бензина. Заряжать их от сети мешает отключение света. Тогда предприниматели установили на крыше солнечные панели. Они заряжают батарею прямо во время движения. К слову, трициклы собирают из китайских комплектующих. Южная Корея официально отказывается от многовековой традиции употреблять в пищу мясо собак. Полный запрет на разведение, забой и продажу животных для этих целей вступит в силу в феврале. Более 80% специализированных ферм уже закрылись. Оставшиеся должны прекратить работу до конца года. Многие корейцы считают собак членами семьи, но около 10 миллионов жителей страны до сих пор едят собачатину. И последнее. Выиграй умную колонку от Radius FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и оценивай фрагменты треков. Пройди опрос до конца, и ты в списке участников розыгрыша. Все просто. Слушай, оценивай, побеждай. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, на большей части территории дожди, во многих районах грозы и сильные осадки. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. Сегодня в Гродно плюс 16-18, в Бресте 17-19, в Минске 19-21 градус, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве 24-26, в Витебске 25-27 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус FM». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Yeah, Breaking Me, 12.33, Topika и S7 постарались на славу, ну какой же живучий хит, и вы знали, что немецкий диджей Topika и шведский вокалист S7 написали эту пушку буквально за 2 часа через обычный мессенджер. Они просто перекидывались демками, и в итоге трек завирусился в соцсетях и набрал миллиарды стримов по всему миру. Breaking Me — это песня про те самые отношения, которые тебя буквально ломают, но ты все равно не можешь из них выйти. И знаете, вот что-то на сегодня нас и ломает, так это осознание того, что до следующих выходных осталось еще целые 4 рабочие дня. Понедельник — это вообще такое уникальное время, когда твоя нервная система проверяется на прочность сильнее, чем мост на Немиге в час пик. Ты пытаешься быть продуктивным, но твой внутренний процессор выдает ошибку при попытке просто открыть рабочую почту. И, кстати, в тему трека о вещах, которые нас ломают, и о странных привязанностях. Ловите абсолютно реальную дико смешную новость из Германии. Там местный житель подал официальную жалобу в полицию на робота-газонокосилку своего соседа. Вот представляешь, случаются такие чудеса. А парень заявил, что этот круглый пластиковый гаджет морально его уничтожает и ломает его личные границы. Дело в том, что робот каждый день упорно приезжал к забору заявителя и просто стоял там часами, молча уставившись на него своими датчиками. Мужчина посчитал это киберслежкой и психологическим давлением. Да, ребят, я надеюсь, у нас в понедельник более серьезные обстоятельства будут, которые будут как раз-таки нас веселить и улыбать. Давай перервемся на пару минут и узнаем, не сломает ли наш план на вечер капризная майская погода, прогноз погоды прям по курсу.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, во многих районах грозы и сильные дожди. В Гродно днем 16-18 градусов. В Бресте от 17 до 19 тепла. В Минске 19-21 со знаком плюс. В Гомеле 22-24 выше нуля. В Могилеве 24-26 со знаком плюс. Ну а в Витебске 25-27 выше нуля.
1: Реклама.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
5: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит, несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
6: Мороженое 20 и 28 копеек, сразу сделано вкусным.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн, смотри названия треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: На Радиус FM Кунгс и Телофилос Лондон, Галакси на Радиус FM. Друзья, ну это же чистый космический полет в стиле итало-диско. Сами музыканты признавали, что хотели создать звуковой корабль, который унесет слушателя далеко за пределы земных забот. По сути, Galaxy — это о том, что внутри каждого из нас есть целая вселенная, и иногда нужно просто нажать на кнопку старта, отключить земное притяжение в виде бытовых дел и улететь к звездам. Но раз уж мы заговорили про космос, я тут на коленке набросал наш фирменный, абсолютно несерьезный музыкально-космический гороскоп на остаток этого дня для всех знаков зодиака. Значит, что там предлагают овнам, львам и стрельцам? Звезды сегодня советуют включить режим суперновой. Светите, горите, но аккуратно, чтобы случайно не сжечь годовой отчет. Тельцам, девам и козерогам сегодня суждено быть главными планетами-гигантами. На вас держится вся гравитация в офисе. Близнецам, весам и водолеям пора включить автопилот. Меньше думайте, больше доверяйте космическому течению. А ракам, скорпионам и рыбам звезды официально разрешают побыть космическим сегодня прекрасным созвездием, то есть просто красиво летать по течению, лениво поблескивать и вообще ни о чем не париться. В общем, какой бы то ни была ваша личная траектория сегодня, держитесь курса. Сейчас сделаем короткую паузу на полезный рекламный блок и сразу после вернемся в эфир с треком, который идеально подойдет для продолжения нашего межгалактического полета.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Белагропромбанк.
4: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
5: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
6: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
1: Реклама.
7: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
8: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
9: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радиус FM. One Republic. Give me something.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Половина первого рабочего дня недели позади, а значит, экватор этого понедельника официально взят. В эфире «Радиус ФМ» у микрофона по-прежнему Кирилл Громов. Час дня в понедельник — это уникальное время. Время, когда утренний шок уже прошел, обед приятно греет душу, а в голове начинают робко зарождаться мысли. Слушай, а неделя-то не так уж и бесконечна. Если ты сейчас сидишь на рабочем месте и с умным видом перекладываешь бумажки с левого края стола на правый, расслабься, это называется тактическим распределением энергии. Главное не делать резко движений, чтобы не привлечь внимание начальства. А то просто ловить наш правильный вайб будет уже не по карману. Поэтому, ребят, прямо сейчас заряжаемся самыми топовыми, несравненными треками. Впереди у нас будет их 10, а среди них у нас максимально качающий и горячий сингл Алекса Виле и Миши Миллера «Бам-бам». Мощный танцевальный хит также у нас впереди от Иманбека и дуэта «You Know To Heal My Heart». И суперстильная новинка от Джованни Ричи и Марка Дэна «Let Me Die». Настраиваем шестеренки на позитив, делай звук динамика громче, не забывай кликать на наш сайт radiusfm.by. Там тебя ждет музыкальное тестирование, где за пару кликов можно выиграть крутую умную колонку с Алисой. А сейчас мы буквально на 2 минуты прервемся на свежий выпуск новостей, чтобы ты оставался в курсе всего важного. Беларуси, 13.00. Приветствую тебя. Наталья Ленская готова поделиться самыми актуальными новостями к этому часу.
2: Привет, сейчас расскажу, можно ли выкладывать в сеть видео с нарушителями ПДД и кто стал первым британским спортсменом-миллиардером.
0: В радиусе новостей.
2: Уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области России позволяют удвоить товарооборот. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Свердловской области. Глава государства назвал сотрудничество с областью успешным и перспективным.
3: Есть над чем работать. Мы вам очень благодарны за то, что вы порой, вопреки всему, покупаете нашу технику. Если нужно, мы можем увеличить объемы поставок сельскохозяйственной продукции. Мы и в свое время, и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Мы готовы в этом направлении работать.
2: В Беларуси выложить видео с нарушителем или грубияном в сеть, чтобы его все увидели, незаконно. В Центре защиты персональных данных напоминают, информация о человеке принадлежит ему самому. Публиковать снимки или видео с лицом или номером машины без согласия нельзя, какой бы ни был повод. Уже были случаи, когда авторов публикации привлекали к уголовной ответственности. Видите нарушение? Обращайтесь в милицию. В Польше острая нехватка медсестер. В среднем по Европе на 1000 жителей приходится 11 медсестер, а в Польше только 5,7. При этом число сотрудников растет слишком медленно, а население стареет быстро. Каждый год на пенсию выходят 1000 медсестер. Уже сейчас их средний возраст 55 лет. Однако польское правительство усугубило ситуацию, отказав медикам в повышении зарплат. Бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма признали первым британским спортсменом-миллиардером. Вместе с женой Викторией их состояние оценивают в 1,6 миллиарда долларов. Основной доход – это инвестиции в недвижимость. Также Бекхэм вложился в футбольный клуб «Интер Майами», плюс контракты с «Адидас» и «Хьюго Босс». И коммерческая информация. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит ипотека-комбо на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже, если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть. А подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия: срок кредита до 10 лет, ставка 15,9% годовых, кредитная линия первые 2 года. Детали в офисах банка на сайте belapb.by или по телефону 136. Это все новости о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, умеренный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус тепла. В Гродно ночью 9-11, днем 18-20 градусов. В Минске ночью 12-14, днем 20-22 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске ночью плюс 13-15, днем 27-29 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

13.31, Кальвин Харрис и его трек «How Deep Is Your Love» на Radius FM. Но это же абсолютная вышка. Трек, который в свое время просто перевернул представление о глубоком хаосе и звучал буквально из каждого утюга. И, кстати, лови интересный факт. Мало кто знает, что изначально этот трек написали и полностью записали сами лондонские парни из трио Disciples и вместе с норвежской вокалисткой Инной Вролсен. Но когда они скинули демо-версию Кальвину Харрису, чтобы просто спросить его авторитетное мнение, то пришел в такой восторг, что тут же предложил выпустить трек как совместный сингл. Ну а дальше вы знаете первые строчки чартов, миллиарды просмотров клипа, ну и

0: конечно, статус главного летнего гимна на годы вперед. И знаешь, вопрос «How deep is your love?», насколько глубока твоя любовь, в понедельник после обеда звучит особенно иронично. Обычно в это время глубина нашей любви к работе стремится к абсолютному нулю, зато глубина любви к мягкому дивану или сериалу измеряется уже километрами. Если тебе сейчас пишет коллега с вопросом, ну, на каком этапе наш проект, возможно, прямо сейчас есть возможность смело включить этот трек на полную громкость. Пульс Кельвин Харрис намекает, что глубина твоей вовлеченности сегодня пока на стадии просто. Давайте доживем до этого вечера. Ну, а пока мы будем красиво проводить это время под Альфа и Моночао, через пару минут, ребят, присоединятся к нам в эфир. Ну, а прямо сейчас давай немного отвлечемся от офисных будней и проверим, насколько глубока сегодня любовь солнца к нашим улицам.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Бресте ночью 8-10 тепла, днем 19-21 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 9-11, днем 18-20 со знаком плюс. В Минске ночью 12-14 тепла, днем от 20 до 22 градусов. Ну а в Гомеле, Могилеве и Витебске ночью плюс 13, плюс 15, днем до плюс 29.
1: Реклама.
2: Привет! Что читаешь?
3: 100 техник для спокойной жизни.
2: Помогает?
3: Увы.
2: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
5: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ, мы создаем мебель для жизни.
1: Реклама.
6: Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры. И многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система. Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM.
1: 18+. Лови топовый момент этого утра.
7: Встречается юрист с девушкой. Мне мама говорила, что нельзя заниматься интимом на первом свидании. Она говорила, сколько времени должно пройти между свиданиями? Нет. Вот отлично, через 15 минут свидимся.
8: Хорошо.
1: Слушай, слушай, пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: 13.45, Ярбукс Грейсленд на Радиус FM. Ну, какая же невероятная, светлая и по-настоящему кинематографичная работа. Вы знали, что этот трек идеальный пример того, как современная электронная музыка может быть по-настоящему глубокой? Музыканты признавали, что вдохновлялись темой долгих путешествий и поисков своего идеального места на Земле, того самого Грейсленда. Давай честно, первый день недели всегда похож на штурм Эвереста в тапочках. Но мы это сделали, самая сложная часть пути позади, а значит дальше все пойдет как по маслу. И помни, понедельник — это не приговор, это просто чистый лист. На этой неделе тебя обязательно ждут крутые встречи, неожиданные победы и множество поводов для улыбок. И на этой оптимистичной ноте мой сегодняшний полет на частоте топовой радиостанции страны подходит к концу. С тобой был Кирилл Громов. Спасибо всем за эту мощную энергетику, за твои улыбки и за то, что провел эти часы со мной. Я отправляюсь отдыхать и строить планы на эту неделю, но эфир Радиус FM не останавливается ни на секунду. Буквально через считанные минуты будешь рываться в новый час компании Леши Якимовича. У него уже на готове тонны свежего муз-контента и крутых треков. Так что твоя понедельничная перезагрузка продолжится на максимальной мощности. Оставайся на Радиус FM, радиостанция твоего настроения. Всем отличной недели и пока-пока.
1: Реклама.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
1: Реклама.
4: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
5: Поговорим о том, как не стать жертвой мошенников или что делать, если вас уже развели. А также о технологиях, которые применяют мошенники. У нас в гостях генеральный менеджер Касперский в Беларуси Дмитрий Кудрин.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи Леша Якимович. У нас сегодня 18 мая, понедельник и самая середина дня. Ну, как говорится, понедельник день тяжелый. Но я считаю, что понедельник — это вообще лучший день недели. Вот правда. Ну, да, многие могут подумать, ну, это ж пятница, там выходные, все дела. Но нет, это понедельник. Снова же, начало недели — это время, когда ты понимаешь, что рабочая неделя только началась, и у тебя еще все впереди. Ну и я считаю, для этого настроения, чтобы все получалось, все было пучком, нужен топовый музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Поэтому прямо сейчас я запускаю его. Это будет 10 треков подряд, без рекламы и без разговоров. Послушаем с тобой Инну и Рехэб с треком «I'll be waiting». Также услышим не менее топовый трек от Ларин под названием «Тату». Ну и самым первым в твоей динамике залетит Капспорт и Шаус с треком «Only You». В общем, пока что сбрасывай с себя весь этот рабочий, ну, так сказать, официоз, выкручивай громкость на максимум и просто кайфуй, мы тут надолго. Но перед этим пробежимся быстренько по новостям, чтобы быть в курсе всех событий. В Минске 14 часов, привет-привет. О самых актуальных событиях нам расскажет Наталья Ленская. Слушаем.
2: Привет. На этот раз о том, почему белорусские все чаще замораживают яйцеклетки, а российские мужчины уходят в декретный отпуск.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко встретился с губернатором Свердловской области. Президент заявил, уровень развития Беларуси этого российского региона позволяет удвоить товарооборот. Сейчас он составляет около миллиарда долларов. Среди перспективных направлений – машиностроение, сельское хозяйство и станкостроение. Глава государства предложил усилить промышленную кооперацию. По словам президента, санкции показали, надо ориентироваться на свое и заниматься импортозамещением. В Гродненском университете прошла встреча с главой Академии наук. Обсуждали космическую программу Беларуси. По словам Владимира Каранника, космическая деятельность будет развиваться. Для этого нужны молодые кадры в области новых материалов, приборостроения, ракетостроения, биотехнологий. Такие встречи в вузах планируют сделать традиционными. В Академии наук рассчитывают, что это вызовет интерес у молодежи. В Беларуси женщины все чаще замораживают яйцеклетки, чтобы отложить рождение ребенка. Процедура стоит от 3 до 5 тысяч рублей. Хранение до 140 рублей за полгода. Срок хранения от 10 лет и дольше. Когда женщина решается на беременность, клетки размораживают, оплодотворяют и переносят эмбрионы. Если хранение не продлевать, яйцеклетки утилизируют в присутствии специально созданной комиссии. Еврокомиссия представила меры защиты от дешевого импорта из Китая. Цель – остановить поток товаров, который подрывает позиции европейских производителей. Вслед за этим, вероятно, подорожают китайские химическая продукция и оборудование. Обсуждение предложений запланировано на конец мая. Затем вопрос рассмотрит Совет Евросоюза. Для рядового потребителя это может означать рост цен на ряд товаров. В России растет число отцов, которые берут отпуск по уходу за ребенком. По статистике, сейчас каждый седьмой такой отпуск оформляется на мужчин. За два года количество декретов среди отцов выросло почти в 8 раз. В Госдуме объясняют, семья выбирает, кто останется с ребенком, исходя из зарплат. Если у женщины зарплата выше, выходить на работу может она. Депутаты положительно оценивают этот тренд. Сегодня на торгах американская и китайская валюты сдали позиции, а вот российский рубль подорожал. Доллар США стоит 2,75, 100 российских рублей 3,82, 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля и 7 копеек. И последняя твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Таковы новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, умеренный при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус тепла. В Гродно ночью 9-11, днем 18-20 градусов. В Минске ночью 12-14, днем 20-22 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске ночью плюс 13-15, днем 27-29 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Здесь.

Эля Щука на радио с FM с треком Not About Us. И знаешь, когда слушаешь эти драмы вот про расставание, думаешь, какое счастье, что все это реально, ну, не про меня. Потому что в мире сейчас происходит такое, ну, на фоне чего любые твои прошлые отношения — это просто такой курортный роман с ангелом.

0: Вот тебе реальная история. В общем, в Индии парень по имени Йогиш женился, подарил невесте кучу золота, а она на следующий день просто испарилась, сквозь землю провалилась, прикинь. Оказалось, что это ее уже 9-й брак. 9-й, вдумайся. И ладно украсть деньги, но 9 раз пережить выкуп невесты в подъезде и конкурсы с попаданием карандашом в бутылочку ради пары цепочек, вот это я понимаю на самом деле, стальные нервы у женщины. Йогиш сейчас, конечно, в депрессии, жаль, его попал не на ту, но... Главное, чтобы ты не унывал, и если кажется, что у тебя в жизни все сложно, просто вспомни этого индийского романтика. Ну и здесь самое главное, чтобы погода нас не развела так же технично. Так что слушаем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10, днем 19-21 со знаком плюс. В Гродно ночью от 9 до 11 тепла, а днем плюс 18, плюс 20. В Минске ночью 12-14 выше нуля, а днем 20-22 тепла. И в Гомеле, Могилеве и Витебске ночью у нас плюс 13, плюс 15, а днем плюс 27, плюс 29.

0: 79 года.
1: Съем его на палочке, съем его в рожке, выберу считалочкой пачку или две.
2: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным. Реклама.
3: Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Клан «Карусель» с треком «Райт» — это идеальный саундтрек для медитативной поездки. Вот знаешь это чувство, когда ты ловишь дзен за рулем, красиво смотришь на дорогу и думаешь о вечном. Правда, обычно все твои глубокие мысли, ну, прерывает резкое осознание того, что ты пропустил свой поворот еще 3 километра назад. И вот тут ученые провели эксперимент и выяснили, что спокойная и веселая музыка снижает укачивание в машине аж на 57%. А вот грустные треки тошноту только усиливают. Так что если тебя в дороге вдруг начинает, так сказать, мутить, теперь ты знаешь, кого винить, а именно грустные, плаксивые треки. Так что срочно выключай депрессивный плейлист. Твоему организму и так тяжело, не надо добивать его чужими соплями. И держи правильный ритм, настраивайся на позитив и ни о чем не парься. Ты на Радиус FM, и уже через пару минут послушаем авторскую программу Ромы Савоська «Технодзен».
1: Гаджеты, софт, разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
2: Давай немного пофантазируем. Вечер пятницы, завтра никуда не надо, приходишь ты домой, закупившись снеками и прохладительными напитками. И думаешь, вот бы сейчас глянуть хорошее кинцо. Включаешь телевизор, а там просто триллионы обложек, жанров и рейтингов. И вот уже вечер превращается из вайбового просмотра в мучительный выбор. Что же посмотреть? Почему так происходит, сегодня и обсудим.
1: Технодзен.
2: Эволюция стримингов дала нам доступ к десяткам тысяч фильмов, сериалов и шоу. Казалось бы, это свобода. Но на деле это превратилось в настоящий мучительный ритуал. Мы листаем список за списком, читаем описания, проверяем оценки, и вот уже прошел час, а так ничего и не выбрано. Вместо расслабления получаем усталость от бесконечных списков. Проблема в том, что наш мозг не предназначен для анализа такого количества информации за короткое время. Каждый раз, когда мы видим новую обложку, голова обрабатывает ее, оценивает, сравнивает. И вот мы уже не выбираем фильм, а играем в игру «Страх упущенной выгоды». Мы боимся, что, выбрав один фильм, упустим что-то еще лучшее.
1: Оценка Технодзена.
2: Совет на сегодня максимально простой. Когда в следующий раз сядешь перед экраном и начнешь листать бесконечную ленту, просто закрой глаза на 10 секунд. Спроси себя, что мне действительно хочется сейчас? Комедию, драму или просто тишину? И выбери первое, что пришло в голову. Доверься себе, а не алгоритмам.
1: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+. Хочешь умную колонку?
3: Да!
1: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, сегодня у нас понедельник, 18 мая, и самая середина дня. Понедельник вообще принято считать таким тяжелым днем, но на самом деле это просто отличный шанс разогнаться и задать правильный темп на всю неделю вперед, согласись. И главное, поймать нужный ритм и не грузиться по пустякам. И в общем-то, чтобы этот старт прошел максимально гладко и бодро, я запускаю наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 треков подряд, без рекламы, без пауз и лишних разговоров. Давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой Тедди Свим с треком The Door. Также в эфире услышим топовый трек I Like The Way You Kiss Me. Ну и самым первым в твоей динамике залетит Алекс Уоррен с треком Ordinary. В общем-то, ставь все рабочие чаты на беззвучный, делай колонки погромче и просто лови эту волну, но перед этим короткие новости, чтобы ты оставался в курсе событий. В Минске 15.01. О самых актуальных событиях нам расскажет Наталья Ленская. Слушаем.
2: Привет, далее о том, сколько денег теряют мировые корпорации из-за войны в Ираке и каких рекордов ждут от этого года климатологи.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь готова подставлять плечо российским регионам в нефтепереработке. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Свердловской области России, обсуждая перспективные направления взаимодействия.
3: Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающее предприятие. Мы имеем 2 модернизированных завода, подставляем свое плечо в любое время. Если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону, будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России.
2: В Гомеле произошел очередной случай нападения бездомных собак на ребенка. Профильные службы города перешли на усиленную работу по отлову животных. Также начала работу горячая линия, куда можно сообщить о скоплении безнадзорных собак. Владельцев собак призывают строго соблюдать правила выгула, использовать намордник и поводок. Запрещено выгуливать питомцев на детских и спортивных площадках, в парках, у школ и больниц. Из-за войны в Иране корпорации по всему миру потеряли 25 миллиардов долларов. Причина – рост цен на энергоносители и перебои с поставками из-за блокады Ормузского пролива. 279 компаний уже пытаются смягчить последствия, повышают цены и сокращают производство. Больше всех пострадали авиакомпании. Их потери составили 15 миллиардов долларов. Конфликт также затронул Toyota, Procter & Gamble и McDonald's. Убытки продолжают расти. 2026 год может стать самым жарким в истории. Эксперты предупреждают, этот год может побить температурный рекорд 2024-го. Причина – явление Эль-Ниньо и потепление климата. Ожидаются сильные наводнения, засухи и лесные пожары. В Индии воздух уже прогревался до 46 градусов. В США и Японии горят леса. Ранее климатологи говорили, что из-за потепления в Москве вместо берез могут начать расти пальмы. И последний твой шанс забрать умную колонку на сайте radiusfm.by. Тебе нужно пройти наш музыкальный тест. Слушай фрагменты песен, ставь им оценки, обязательно заверши тест. Твоя колонка уже ждет тебя. Это все новости о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, умеренный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус тепла, в Гродно ночью 9-11, днем 18-20 градусов, в Минске ночью 12-14, днем 20-22 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске ночью плюс 13-15, днем 27-29 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей. И Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.
11: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

И Мани прямо сейчас в уши тебе нашептала: не стесняйся, делай шаг. И ведь она права, вот сколько раз ты откладывал что-то крутое просто потому, что застеснялся или засомневался. Вот задумайся. Задумался? А вот тебе надо брать пример с 19-летнего рыбака из Техаса. Вот такого вообще нет тормозов. В общем, там парень пошел на рыбалку с мамой, прислонился к дереву, и в него бахнула молния. Реально, заряд прошел через все тело. Он потерял сознание, получил кучу ожогов и занос от взорвавшегося дерева. И что ты думаешь? Он отлежался в больнице всего 10 часов

0: и на следующий день вернулся рыбачить на то же самое место. Прикинь, вот понимаешь уровень его упрямства. Караси в этой реке, походу, сами из воды вышли, перекрестились, когда его снова увидели. Ну, правда. Так что, если ты сегодня в чем-то сомневаешься, просто вспомни этого техасского киборга. Если его даже прямой разряд с неба не остановил, то твои дела и подавно пойдут как надо. Ты совсем справишься, я в тебя верю, а это многого стоит. Но чтобы на твою голову сегодня точно не свалилось никаких сюрпризов сверху, лови прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 19, плюс 21. В Гродно ночью 9 и 11, выше нуля, а днем 18-20 тепла. В Минске ночью от 12 до 14 со знаком плюс, а днем плюс 20, плюс 22. И в Гомеле, Могилеве и Витебске ночью у нас плюс 13, плюс 15, а днем плюс 27, плюс 29.
1: Реклама.
2: Привет! Что читаешь?
3: 100 техник для спокойной жизни.
2: Помогает?
3: Увы.
4: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
6: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
7: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Иманбек, Not You. История о том самом моменте, когда ты с кем-то, но всем своим организмом понимаешь, но это вообще не то. И текст песни, кстати, как раз об этом. Я с кем-то другим, но я знаю, что не с тобой. Вот сидит напротив тебя человек, вроде все ок, а ты смотришь на него и думаешь, слушай, ну ты, конечно, милый, но до романтика ты примерно как я до полета на Марс. И вот, кстати, пока ты тут думаешь, там, твое, не твое, у меня для тебя есть кое-что. Радиус FM разыгрывает крутую умную колонку Алису. Механика проще простого. Ты слушаешь треки, голосуешь за тот, который реально тебе больше всего зашел, и автоматом становишься участником розыгрыша. Никаких там заумных регистраций, танцев с бубном и того подобного. Просто слушай и тыкай в понравившийся трек, и уже скоро мы с помощью рандомайзера выявим победителя. Так что давай, не теряй время. Ну а мы продолжаем, и через считанные минуты слушаем Бенсона Буна с треком «Sorry, I'm here for someone else». Ты на Радиус FM, не переключайся.
1: Реклама.
2: Ремонт своими руками? Нет.
3: Маяк представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд «Nestle». Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону плюс 375-44-726-9008.
4: Автомобиль за 3 рубля. Рублі? Худшей у дискаунтеры грошей. Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, авто ты гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра «Кропка грошек Кропка Бай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
5: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
6: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
7: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой Леша Якимович. Все еще я с тобой. А я напомню, у нас сегодня понедельник и 18 мая. Ну что ж, первый рабочий день этой недели в самом разгаре. Уже потихоньку завершается рабочий день у многих. Главное — поймать нужный ритм и не грузиться по пустякам, согласись. И в общем, чтобы этот старт, так сказать, прошел максимально гладко, а главное — бодро, я запускаю наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 треков подряд без рекламы, без пауз и, главное, без лишней болтовни. Послушаем с тобой Набу с треком «Slow Down». Также прозвучит в эфире Дэвид Гетта и Бэйби Рекса с треком «I'm Good». Ну и самым первым в твоей динамике залетит Альберт Брайт с треком «Wild». В общем, давай сделаем этот момент максимально уютным. Устройся так, чтобы ничего тебя не отвлекало, и просто позволь себе немного выдохнуть под эту музыку. Но перед этим короткий апдейт по событиям, чтобы ничего важного не пропустить. В Минске 16.02. Привет-привет. На связи Наталья Ленска, которая прямо сейчас расскажет о самых актуальных событиях.
2: Привет, далее расскажу, для чего созданы роботы-монахи и какое белорусское кино показали в Стамбуле.
0: В радиусе новостей.
2: Губернатор Свердловской области вместе с первым заместителем председателя Мингорисполкома почтил память погибших в Великой Отечественной войне. Под гимны Беларуси и России они возложили цветы и венки к Монументу Победы. Программа рабочего визита российской делегации насыщенная. Уже состоялись встречи с президентом Александром Лукашенко и заместителем премьер-министра Виктором Коранкевичем. Стороны обсудили сотрудничество, увеличение взаимных поставок продукции. В Беларуси стартовала совместная с Россией тренировка с ядерными боеприпасами. К ней привлекли ракетные войска и авиацию. В ходе учения отработают доставку ядерных боеприпасов и их подготовку к применению. В Минобороны подчеркнули, учения плановые, не направлены против третьих стран и не угрожают региональной безопасности. В Стамбуле состоялся показ белорусского художественного фильма «Черный замок». Мероприятие организовало Генконсульство Беларуси. На просмотре присутствовали любители кино, представители белорусской диаспоры и турецкой общественности. Фильм вызвал живой интерес и положительные отклики. Показ стал частью программы по продвижению белорусского кино за рубежом. Компания Inter-IKEA, управляющая брендом в 63 странах, сокращает 850 рабочих мест, это 3% персонала. Причина – падение спроса, рост издержек и стремление снизить цены. IKEA переходит от крупных пригородных магазинов к компактным точкам в центрах городов. Пытается вернуть покупателей на фоне падения продаж второй год подряд. Это уже третье сокращение штатов компании за 2 месяца. В центре Сеула масштабное шествие в честь дня рождения Будды впервые возглавили человекоподобные роботы-монахи. 4 андроида в буддийских рясах, получившие священные имена, вели за собой 50-тысячную толпу верующих. В местном духовенстве объясняют, применение гуманоидов – это попытка привлечь внимание людей в эпоху цифрового мира. Древние традиции пробуют актуализировать с помощью последних достижений робототехники. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2 рубля 75 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 82 копейки, 10 китайских юаней 4 рубля 7 копеек. Коммерческая информация. Сделайте дом уютным для всей семьи. Бел Агропромбанк предлагает кредит ипотека комбо на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже, если ипотека от Бел Агропромбанка у вас уже есть. А подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия: срок кредита до 10 лет, ставка 15,9% годовых, кредитная линия первые 2 года. Детали в офисах банка, на сайте belapb.by и по телефону 136. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус ФМ о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, умеренный при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус тепла, в Гродно ночью 9-11, днем 18-20 градусов, в Минске ночью 12-14, днем 20-22 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске ночью плюс 13-15, днем 27-29 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

Радиус FM. Волна топовой музыки.

Полное онемение, когда ты вообще ничего не чувствуешь. И вот знаешь, это состояние, когда залип в одну точку и минут пять пытаешься вспомнить, ты сейчас просто моргнул или реально заснул на ходу. Хотя, чтобы полностью выключить мозг, глубокая драма тебе не нужна. Достаточно просто открыть всеми любимый чат-бот. И ученые тут провели эксперимент на 1000 человек и выяснили, что всего 15 минут работы с искусственным интеллектом делают нас ленивее и глупее. Люди решали задачи, и те, у кого в процессе отобрали нейросеть, тут же начали дико тупить на простейших дробях и бросать дела на полпути. Мы-то думали, технологии освободят нам время для создания шедевров, а в итоге перепоручили боту писать банальные ответы на рабочую почту, и теперь без его подсказки не можем в уме сложить 2 плюс 2. Но я

0: тебя верю. Твой личный процессор в голове варит куда лучше любого кода, я в этом уверен. Так что разминай извилины сам, ты все можешь. Ну а мы смотрим прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы.
2: 5544-788-8026.
1: Реклама.
3: Нет радиоприемника?
4: Не оплатил подписку?
5: Хочется чего-то нового?
1: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
6: Алиса, включи Радиус FM.
7: Включаю.
1: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
8: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система. Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: И по дороге домой, пожалуйста, не спеши домой, потому что, мне кажется, наш город Минск специально как-то подубрался, посвежел, что ли, к окончанию рабочего дня для того, чтобы встретить тебя таким классным, чистым воздухом, когда дышится легко и хорошо. И ты знаешь, правда, хочется куда-нибудь пойти подышать воздухом. Расскажу, где в Минске искать ручных белок, да, сможешь их потрогать, погладить и снять стресс этого понедельника. Ну и к тому же расскажу о новой технологии, которая касается фар в автомобилях, какие здесь инновации узнаешь в часе наступающем. Меня зовут Ольга Венская. До 20.00 вместе. 17.00 в Беларуси. С тобой, со мной, в общем, с нами этим вечером Владислав Радюков. Влад, какие новости?
2: Привет, Оля. Расскажу, как Трамп связан с инопланетянами и как близко Землей пролетят два астероида размером с челябинский метеорит.
0: В радиусе новостей.
2: Совет Республики опубликовал программу форума регионов Беларуси и России. Он состоится в конце июня и пройдет в Минске и Минской области. В первый день запланирована работа 10 тематических секций, посвященных различным направлениям белорусско-российского сотрудничества. А во второй день состоится встреча председателя Совета Республики Натальи Качановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Аттестация санаториев будет проходить иначе, сообщили в пресс-службе белорусского правительства. Изменения коснулись требований к материально-технической базе и кадровому потенциалу. По-новому будут и присваивать категории санаториям. От второй до высшей дадут, опираясь на новый список лечебно-оздоровительных услуг. Чем шире и современнее перечень, тем выше звание. Учебно-полевые сборы для учащихся 10 классов пройдут в новом формате. Продолжительность увеличена с 5 до 10 дней, рассказали в Мингорисполкоме. Предусматривается круглосуточный формат, приближенный к полевым условиям. Он пройдет в воинских частях и воспитательно-оздоровительных учреждениях. Рассчитан примерно на 1000 юношей. А более чем 5000 ребят будут проходить сборы в центрах допризывной подготовки школ и гимназий. Дональд Трамп опубликовал серию постов, посвященных инопланетянам и ведению боевых действий в космосе. Все создано при помощи искусственного интеллекта. На одной из картинок лидер США в сопровождении предположительно спецслужб прогуливается серым человекоподобным существом, напоминающим инопланетянина. В других публикациях под заголовком «Космические силы» Трамп координирует боевые действия на околоземной орбите. Два астероида, сопоставимые по размерам с челябинским метеоритом, сегодня пролетят рядом с Землей, сообщили ученые. Оба объекта обнаружили всего за несколько дней до сближения с планетой. Они приблизятся на расстояние в 91 тысячу километров. В лаборатории отметили, что это не рекорд. Но также ученые подчеркнули, что опасности для Земли оба тела не представляют. И в завершении. Выиграй умную колонку от Radius FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и оценивай фрагменты треков. Пройди опрос до конца, и ты в списке участников розыгрыша. Все просто, слушай, оценивай и побеждай. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 8-10, днем плюс 19, плюс 21. В Гродно ночью 9-11 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Минске ночью 12-14 выше нуля, днем плюс 20-22. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 13-15, днем 27-29 со знаком плюс. В погоде все, далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус FM» – волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Тачки тайны.
1: 17.13, точное драйвовое. О красивых переменах я тебе тоже сейчас расскажу. Huawei представила технологию, которая превращает фары автомобиля в 100-дюймовый проектор. Представь, на дорогу можно выводить не только дорожку для водителя, но и приветственную анимацию. А для пешеходов даже можно вывести виртуальную зебру. До чего дошли технологии. Так вот, например, система выводит на асфальт подсказки в виде стрелок, траектории движения, так называемый световой ковер. И это помогает в целом водителю ориентироваться. А еще во время движения или при остановке автомобиль проецирует виртуальную зебру или предупреждающий сигнал, облегчая коммуникацию на дороге. Но согласись, сейчас не всегда понятно, намерен ли водитель уступить дорогу. А вот такие анимации на асфальте от фар автомобиля, мне кажется, снимут эту самую неопределенность в отношениях между водителем и пешеходом. Ну и еще здесь любопытный момент. Фары могут менять цветовую температуру свою в дождь, в туман для лучшей видимости. А на парковке, представь, могут проецировать игры, например, в классике. Слушай, с другой стороны, ну, кажется, такая идея прямо на поверхности лежит, и только вот сейчас до нее додумались. По-моему, это очень круто, но впервые такая система стала применяться во флагманском электромобиле. Совсем скоро, мне кажется, другие автопроизводители подхватят эту самую идею. И вот, автомобили станут намного интереснее, по сути, средством коммуникации между водителями и пешеходами. Ну, а нас, в любом случае, пешеходов и водителей объединяет топовая музыка Радиус ФМ. Делай звук погромче.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17:24, точное, драйвовое. И прямо сейчас я тебя отправляю в красивейшее место в городе Минске. Вот именно сейчас важно успеть там побывать. Тем более, что ботанический сад города Минска работает до 22:00. Приходи. И дело в том, что там зацвела сирень. А количество видов сирени в ботаническом саду далеко не 10, не 20 и даже не 100. Говорят, что более 200. Но об этом тебе обязательно расскажут научные сотрудники. Некоторые виды сирени здесь вообще еще высаживали в прошлом веке. Ну и кроме того, помимо прочего, мне кажется, появилась одна очень классная локация на территории ботанического сада. Экспозиция «Восточный сад». Она как раз-таки создана для демонстрации ландшафтных приемов садово-паркового искусства, которое характерно для Японии. Так вот, ты здесь можешь, например, увидеть ворота Тори, большие и малые. Здесь же установлена скульптура «Голова Будды». А также из растений здесь можно увидеть, например, пихту корейскую, багряник японский, березы китайские. И не только. Также клен японский, клен пальмолистный, а еще просто красивые ворота. Еще отдельная гордость сада – это сакура. Здесь же черемуха мелкопечатая. Слушайте, ну вот за название себя ботаником сейчас чувствую. Но не только это повод сегодня прийти в ботанический сад и долго-долго не уходить. Там просто приятно дышится. Ты знаешь, там еще ручные белки бегают. Они попрошайки, конечно, так что приходи не с пустыми руками. Но работают в ботаническом саду и кафешка. Там же можно и поужинать, например. Поэтому я рекомендую это место посещать как можно чаще, чтобы найти внутренний дзен и, конечно же, бери с собой топовую музыку. Радиус FM здесь. Далее, ребятки из проекта «Шаус».
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
3: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
4: Великое княство Сула запрошает провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробязности на парк Сулабай.
5: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
6: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
7: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Докладываю, 17:37, точное драйвовое, на градуснике 20 градусов тепла. Ой, весна, спасибо тебе, что ты на исходе, решила нас немножечко, но погреть, а еще освежить, потому что периодически в Минске накрапывает дождик, и так, похоже, продолжится. Ну, все для того, чтобы нам легко работало. Все-таки началась рабочая неделя, и настроение у нас соответствующее. Но после работы мы планируем, конечно же, отдыхать и дышать свежим воздухом. Закат сегодня случится в 9 вечера. Давай-ка встретим закат красивый, оранжевый, цвета пироля под топовую музыку радио FM KDDK. Также красотка Рита Ора. Еще не пропусти Дамиана Давид. Ну как же он поет красиво Next Summer. Ну еще, где встречать закат, спросишь ты, подскажу тебе, на ступеньке у одного известного нового отеля по улице Янки Купала 27. Здесь, во-первых, есть стильный парк, туи, деревянные скамейки, а еще очень фотогеничная ступенька, которая спускается таким каскадом прямо к Свислочи. В общем, идеальное место, идеальный ты, идеальный контент, затем для фоточек. Ну а прямо сейчас расскажу практически об идеальной погоде на завтра.
0: Радиус FM о погоде.
1: Завтра у нас с тобой уже 19 мая. И смотри, воздух прогреется в некоторых городах по-настоящему, по-летнему. Но только не в Бресте. Здесь скромнее пока еще 19-21 со знаком плюс. Иногда будет идти дождик. В Гродно 18-20 выше нуля. Переменная облачность без осадков. В Минске, да, плюс 22. И тоже иногда будет идти дождик. Без осадков в Витебске. Здесь какие-то абсолютно знойные, жгучие. 27-29 со знаком плюс. В Могилеве тоже воздух. Нет, это не прогреется, это раскалится до плюс 20. В Гомеле тоже 27-29, но при этом освежающий дождик.
0: Реклама.
2: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: Привет! Что читаешь?
4: 100 техник для спокойной жизни.
3: Помогает?
4: Увы.
3: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
6: 31 мая Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ереб или у распространителей.
7: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ».

Задай ритм лету с Вилла Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Точное драйво, 18.46. Конечно, вечер бывает разным, а вечер понедельника в особенности. Ты знаешь, как-то хочется порой перевести дыхание, заварить какой-то на исходе дня особый вкус чая Такамори. Здесь вкусов огромное количество. Подберешь для себя и для своих коллег. Самое главное, что в этой истории испить чашку чая и не засиживаться на рабочем месте, дать возможность передохнуть себе, перевести дыхание и найти повод для улыбки. Я даже знаю, где искать. У нас в телеграм-канале Радиус FM. Заходи, залетай, пожалуйста. Здесь у нас все очень актуэлится. Ну, во-первых, рапс цветет вовсю. А во-вторых, посмотри, какие красотки по рапсу бегают. На всякий случай напоминаю, что фото в рапсе может послужить причиной штрафа, потому что это сельхозкультура. Если ты ее там помнешь, то выпишут штраф, который будет превышать даже 1000 белорусских рублей. Поэтому будь осторожен. Ну, вот так вот с дороги можно полюбоваться на косуле. Ой, ну вообще красивый период сейчас переживает наша белорусская природа. Рапс, конечно, радует глаз. Ну, а я порадуюсь своим сообщением, твоим комментариям, пиши их в телеграм-канале Радиус FM. Через два трека подведем итоги. И кто-то из наших самых топовых слушателей получит набор чая Такамори.
0: Автодрайв на Радиус FM.
2: Ты слушаешь
0: Радиус FM. Только топовая музыка.
2: Радиус FM.
0: Наша.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Новость без конца.
1: Без конца можно смотреть на то, как цветет рапс. То самое время сейчас переживает наша страна. Ну и вот смотри, даже косули в пляс спустились по этому поводу. Ну им-то можно мять рапс, за это штраф не полагается. А вот напомню, что если ты устроишь фотосессию в рапсе, то, возможно, придет штраф. Ну такой внушительный, при том больше 1000 рублей. Ну а лучше заходи любоваться рапсом в наш телеграм-канал «Радиус ФМ». Здесь классные комменты, я их читаю. Мои мысли, мои скакуны, говорит Людмила, смотря на то, как косули танцуют в рапсе. Так, а вот все просто, пишет Настя. Тихо, не спеша, убегаем с последнего урока. Я вот думаю, ну ведь в школе мы могли себе такое позволить. Почему во взрослой жизни не можем позволить себе чуть раньше убежать порой, а? Так, хотя на эту тему есть сообщение от Андрея. Я и мои коллеги в 17:59 пытаемся незаметно покинуть офис через высокую траву, да даже через окно, чтобы никто в лишний раз не увидел. Так, или вот еще такая версия, Инесса пишет, когда бухгалтерия скинула расчетные листки, и мы с коллегами пытаемся разглядеть, ну, хоть какие-то деньги. Ох, Инесса, я желаю вам работать в том месте, где будут достойные расчетные. Или Ольга пишет, это мои хотелки, когда захожу на маркетплейс. Одна другой, как говорится, краш, одна другой выше прыгают по ценам, да. Так, или вот еще... Влад пишет, мы тут скоро все, глядя на рапс, этот самый рапс и будем заваривать. Так, Роман пишет, я насчитал 6 нарушителей, по 100 базовых каждой. Вот еще сообщение одно пришло. Анастасия пишет, мы с подружками в клубе увидели красивых парней, но побоялись подойти познакомиться точно так, как них погнали. Настя, я прям честно скажу, в такой ситуации бывало. Правда, когда тебе легче убежать, чем подойти познакомиться. Но, Настя, всколыхнули, я думаю, что вы не только мои воспоминания, но и многих-многих, поэтому ваше сообщение признаю сообщением победителем. Чай, такамори себе заварите, подружкам заварите, где-нибудь расположитесь. Смотришь, пацаны и сами подтянутся.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
4: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
6: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
7: Каникулы – время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
8: 31 мая Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
0: Реклама.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ай, я тоже так сейчас буду вторить только что звучавшая композиция. Ай-яй-яй, если ты до сих пор сидишь на рабочем месте и не смотришь на часы, не смотришь за окошко. А такой хороший вечер получается свежий, потому что дождик делал все для того, чтобы дышалось нам легко сегодня. Закат солнышка будет сегодня в 9 вечера. В общем, огромное количество поводов сегодня не сидеть в офисе, не идти домой, а наслаждаться хорошей погодой, наслаждаться весной и, конечно же, подзаряжаться топовой музыкой Радио ФМ. А еще подзаряжайся нашей абракадаброй. Все подробности в телеграм-канале. Канале Радио ФМ. Сегодня мы оглашаем главный приз этой недели в Абракадабре. Это Яндекс-станция. Алиса, пожалуйста, аплодисменты в студию. Поэтому заходи прямо сейчас, подписывайся, участвуй. Я желаю тебе удачной недели. 18.01 в Беларуси. Я здесь не одна, со мной рядышком Влад Кучко. Влад, привет. О чем расскажешь?
2: Привет, Оля. Расскажу, какую страну посетит Путин и какие санкции США снимает с Ирана.
0: В радиусе новостей.
2: Минск не отказывается от многовекторности, но Россия остается стратегическим партнером. Об этом заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил в интервью немецкой газете «Белина Цайтум». Политик отметил, что взаимосвязь между Беларусью и Россией, безусловно, есть, но Минск сохраняет полный суверенитет в принятии внутри- и внешнеполитических решений и руководствуется сугубо национальными интересами. Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом. Его рабочая поездка начнется завтра и пройдет 2 дня. Кремль рассчитывает на долгий разговор Владимира Путина и Си Цзиньпина за чаепитием. Как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, во время такого общения два лидера в доверительной обстановке по-дружески смогут обсудить самые важные вопросы. США приостановят нефтяные санкции против Ирана. Как сообщают СМИ, мера носит временный характер, а Тегеран требует отмены всех американских санкций. Ранее в МИД Ирана заявили о готовности к любому сценарию в конфликте с США. Известно, что Пентагон подготовил список целей для ударов в Иране на случай, если Трамп отдаст приказ возобновить атаки. 13 тысяч выпускников станут участниками последнего звонка на Минск-арене. В этом учебном году он состоится 23 мая, а выпускные вечера пройдут 12 июня. Они будут организованы в новом формате. Сначала торжественные части пройдут в учебных заведениях, а развлекательная часть на крупных площадках, таких, например, как Чижовка-арена, футбольный манеж и дворец спорта. Необычную сцену заснял фотограф-энтузиаст из Гродно. В водоеме недалеко от города сошлись в бою 2 бобра. Увлеченные выяснением отношений животные не заметили свидетеля, что позволило ему снять соперников на видео. По словам автора, грязь и брызги воды летели во все стороны. Бой прервался неожиданно. Бобры увидели человека и бросились в рассыпную. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2,75, 100 российских рублей 3,82, 10 китайских юаней 4,07. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы, ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. У Бреста ночью плюс 8-10, днем плюс 19, плюс 21. В Гродно ночью 9-11 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Минске ночью 12-14 выше нуля, днем плюс 20-22. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 13-15, днем 27-29 со знаком плюс. А погода все. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18.13, точное драйвовое. И вы знаете, что общего между, например, будильником и Яндекс.Станцией Алиса. Я расскажу, что и то, и другое может сработать буквально неожиданно, и то, и другое может случиться с вами внезапно. И мне кажется, идеально для этого время понедельник, для того, чтобы стать владельцем классной станции Алиса от Радиус ФМ. Позадавайте какие-нибудь прикольные вопросы, она тебе будет веселить тебя и весь офис. В общем, присоединяйтесь, пожалуйста, к нашей абракадабре, где главный приз этой недели — Яндекс.Станция Алиса от Радиус ФМ. Заходи, три подсказочки уже мы опубликовали. Пиши ответ, комменты, жди мой звоночек через три топовых трека. Сойдемся в прямом эфире, поговорим, как прошел этот понедельник. Ну и самое главное, поиграем.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Радиус ФМ. They say the whole

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: По первой фразе человека, который снимает трубку телефона, могу рассказать все о его характере. Вот сейчас точно будет очень жизнерадостный, яркий, улыбающийся человек по имени Валентина. Валя, привет!
2: Добрый вечер!
1: Добрый вечер! Слушайте, так приятно, когда вы так принимаете по телефону Радиус ФМ, как будто вам самый близкий человек в жизни позвонил.
2: Это точно.
1: Валя, как вообще понедельник? Как настроение?
2: Отличное.
1: Что хорошего успели сегодня для мира сделать в этот день?
2: Для мира? Помидоры, да, посадить.
1: О, молодец какая! Там как раз дождик пошел, все поливает, да, помидоры, да, будут. Мы их заряжаем. Расти помидор большой, красивый, спелый, румяный. А мы потом дружно соберемся и съедим большие салаты из большого помидора. Валя, надеюсь, что урожай призов от Радиус ФМ в Абракадабре ты тоже соберешь. Напомню, что Яндекс.Станция Алиса — главный подарок этой недели. Задача — отгадать, где же спрятан топовый трек Радиус ФМ под номером каким наушников? От 1 до 7 называй цифру. Поехали. Итак, от 1 до 7. Долго не считаем, быстро цифры выбираем и также быстро побеждаем.
2: 1.
1: Цифра 1. А, расскажите, пожалуйста, Валентина, а что у вас цифра 1 связана в жизни? Может быть, вот вы для себя номер 1 в жизни? Вот прям лучше человека нет.
2: Не только для себя, и вообще нужно быть первым в этой жизни.
1: Вот. А еще что-то связано с цифрой 1?
2: Дочка у меня родилась 1 числа.
1: Слушайте, ну вот, и в этот список добавьте еще то, что это ваша счастливая цифра. Вы угадали с первой попытки, да?
2: Спасибо.
1: Слушайте, вот это заливистый смех у нашей Валентины. Слушайте, Валентина, ну прямо сейчас я так остановлюсь серьезно. Для протокола прослушаем сообщение от Арины, которая и прятала этот самый трек. Пожалуйста, да. Она победила на прошлой неделе в Абракадабре.
3: Привет, я Арина, участник игры Абракадабра. Я прячу трек Радиус ФМ в наушниках под номером 1.
1: Ну что, совпало? Да-да-да, такое бывает редко, но бывает. Но с вами, Валентина, все сегодня происходит так, как хотите именно вы. Счастливый отныне понедельник для вас день, и цифра 1 тоже самая-самая счастливая.
2: Спасибо,
1: ну что,
2: вечера.
1: А я еще пожелаю вам терпения, Валентина, потому что нужно будет как-то с этим дожить до пятницы, да, и надеюсь, что у вас не будет конкурентов и в пятницу.
2: Хорошо. Спасибо огромное.
1: Мы же посмотрим, будет батл, не будет, и кому мы все-таки вручим главный приз этой недели. Яндекс.Станцию Алиса. Не, ну Валя молодец, правда? Ну супер, девчонка!
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: покупай через Ереб или у распространителей.
1: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит, несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
2: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
3: Реклама.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Автодрайв».
1: 18.33 точно. Драйвовый, ты знаешь, своеобразный драйв нам устроил этим вечером. Погода в Минске снова идет. Дождик, но мне кажется, нас с тобой это не расстраивает. Если у кого-то есть большущий зонтик, и ты идешь такой один, а рядом кто-то такой красивый мокнет, ну, под зонтик пригласи свой, поговорите, познакомьтесь и вместе послушайте топовую музыку. Радио ЗФМ, наслаждайтесь этим весенним вечером, наслаждайтесь прогнозом погоды на завтра, потому что завтра кое-где знойное лето, а кое-где скромные весенние показатели. Об этом узнаешь подробнее через пару мгновений. Классных топовых музыкальных послушаем в ближайшее время. Айола. Трек посвящается всем тем, кто сегодня в понедельник сел на коня и готов скакать прямо до пятницы галопом. Удачи вам, Purple Disco Machine, о том, что нужно вовремя выдыхать. А также Naked и Portugal The Man. Ну а прямо сейчас в наш классный чатик врывается прогноз погоды на завтра. 19 мая уже на календаре.
0: Радиус FM о погоде.
1: Такое разное завтра ожидает нас. Ну, смотри, по юго-западу страны будет все еще весна. Например, в Бресте 19-21 со знаком плюс, при этом осадки. Без дождей в Гродно, здесь до плюс 20. Дождить будет в Минске, здесь 20-22 выше нуля. А вот где же знойное лето? Не поверишь, это север нашей страны. Витебск 27-29 со знаком плюс, без осадков. Переменная облачность, периодически будет проглядывать солнышко. В Могилеве 27-29 выше нуля.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ремонт своими руками? Нет.
2: «Маяк» представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд «Nestle». Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону плюс 375-44-726-90-08.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море. О коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
5: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
0: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.

0: распространителей.
1: Реклама.
2: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
0: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: 18.43 точное. Драйвово. Есть такие опасные цветочки, которые называются борщевики. Ну, они имеют такую пышную белую шляпку. И, между прочим, самые любопытные любят к ним подбираться, даже срывать. И вот тут-то, знай, тебя поджидает огромная опасность. Дерматологи предупреждают: борщевики – это сорняки. Они чрезвычайно ядовитые и могут вызывать на нашем теле тяжелые ожоги при контакте с кожей, особенно при последующем воздействии солнечных лучей. Что же делать? Борщевики, да, растут в том числе и в Минске. Так вот, если все-таки контакт состоялся, то самое главное, вот когда уже появился зуд, жжение и возникли волдыри, ни в коем случае эти волдыри не прокалывать. Через несколько дней на их месте могут появиться серьезные раны. Ну а как же быть, как же действовать, если все-таки тебе подарили борщевик? Так вот, нужно промыть кожу, но не холодной водой, а проточной, теплой. Принять антигистаминный препарат, нанести средства от ожогов, например, пантенол, бипантен. И при том, еще раз врачи подчеркивают, пожалуйста, не прокалывайте волдыри, это категорически запрещено, как бы вам не хотелось. Ну, а вот если высыпания будут дальше распространяться по коже, поднимется температура, то тут нужно обратиться к врачу, ну, например, к дерматологу. А вот заниматься самолечением все-таки при таких затяжных случаях все-таки не рекомендуют, потому что часто пациенты затем попадают после ожогов от борщевика в инфекционные отделение, потому что организм теряет слишком большое количество жидкости из-за ее скопления в волдырях. Но такие случаи все-таки редки. Что в этой истории важно? Держаться от борщевика подальше, не попадаться на его красивую белую шляпку, ну и вообще. Мне кажется, самая классная история — это любоваться цветами в целом со стороны. Вот посмотри, как рапс красиво цветет сейчас. Тоже, говорят, подходить близко очень опасно, особенно фотосессии в рапсе устраивать. Между прочим, это сельхозкультура, напоминают специалисты, и если ты устроишь фотосессию, начнешь топтать ее, то это чревато штрафом, который может превысить 1000 белорусских рублей.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт видачі.
1: 18.50. У меня такой, знаешь, к тебе очень личный вопрос. А все уже перешли на короткие носочки? Ну а что? Тепло все-таки, весна. Но короткие носочки — это прикольно. Честно говоря, они порой имеют такую особенность скатываться. Приходится снимать обувь и снова их как-то перенадевать. Неудобно, согласись. А есть сейчас вирусятся на маркетплейсах такие полупрозрачные носочки-вкладыши. Такие следочки силиконовые. Фишка в том, что, во-первых, они защищают твою кожу от мозолей, от каких-то там натоптыши. Но и фишка в том, что они не слетят у тебя с пятки, как бы ты быстро ни шел или даже, может быть, бежал. В общем, штука крутая. Особенно пригодится тем, кто купил новую обувь. И вот сомневается в том, что до конца рабочего дня обойдется дело без мозоли. В общем, история, мне кажется, пока нету прям большой жары, очень даже применима на практике. Так что гугли подробности. Силиконовые вкладыши, носочки. Стоят недорого, удобно и имеют телесные оттенки. Что, рассказала, что полезно покупать на маркетплейсе. Расскажу, что далее будем слушать. Тоже полезно для наших ушек. Это Coldplay и очень классный трек, который ты точно знаешь. Топовый трек We Pray прямо сейчас.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
3: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: А давай-ка посмотрим на точное драйвовое у нас на студийных прямо сейчас, в эти самые мгновения. А вот практически уже новый час наступает. У меня к тебе вопрос. Как там за окошком обстоят дела? Расскажи-ка мне, дождь прошел или нет? Потому что здесь в студии Радио СФМ у нас полна горница всего чего угодно, в том числе топовой музыки Радио СФМ. Вот что касается окон, то тут надежда одна на тебя. Но надеюсь, как бы то ни было, ты кайфуешь даже от дождя. И где-то мы тебя поддержим прямо сейчас классной топовой музыкой, которая согреет тебя по этой весенней прогулке, по этому весеннему вечеру. Так, Бенсон Бун, совсем скоро. I'm sorry, I'm here. Ты узнаешь также Тедди Суимс и его Bad Dreams. Ну и давай-ка еще трек от Зиверт. Напомню, что поддержать любимые треки лайками ты можешь на сайте radiosfm.by. Делай это в любой удобный для тебя момент. 19.01 в Беларуси. Владислав Кучков подбирается к микрофону, чтобы познакомить нас с тобой с самыми интересными новостями. Влад, что принес?
2: Привет, Оля. Расскажу, что эксперты предрекают доллару и зачем в Индии проводят акцию «Почувствуй тюрьму».
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь готова делиться своим опытом в градостроительной сфере. Об этом на Всемирном форуме городов в Баку заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко. Речь о создании агрогородков. Наглядный пример – совместный проект Беларуси и Азербайджана по строительству агрогородка в Агдамском районе. К слову, в форуме участвует 40 тысяч человек из 180 стран. Доллар продолжает удивлять белорусов. В середине мая курс этой валюты опустился до значения 2,75, самого низкого с февраля 2023 года. Только за прошлую неделю доллар потерял почти 2%, а с начала года просел к белорусскому рублю уже более чем на 5%. При этом эксперты не исключают, что в ближайшее время его значение может опуститься еще ниже. Белавия с 28 мая возобновляет полеты в Мурманск. Рейсы будут выполняться каждый четверг. Вылет из Минска в 14.40, прибытие в Мурманск в 17.25. Стоимость билета в Мурманск и обратно от 677 белорусских рублей. Актуальные цены размещены на сайте Белавия. В Литве хотят создать на границе с Россией минное поле. Об этом заявил глава Минобороны Робертас Каунас. Идея заключается в появлении сдерживающих сил вдоль границы, а если сдерживание не сработает, то и средств обороны. Это включает линии с противотанковыми ограждениями, минами для противодействия передвижения пехоты и так далее, сказал Робертас Каунас. «Почувствуй тюрьму». Всем желающим в Индии предлагают стать заключенными на сутки. Смельчаки получают тюремную робу, спят на простых койках, питаются стандартной тюремной едой и живут по строгому расписанию. Пользоваться мобильными телефонами запрещено, передвигаться можно только в отведенных пределах, а общение происходит под надзором. Главная цель проекта, как поясняют организаторы, не развлечение, а воспитание. И в завершении твой шанс забрать умную колонку на сайте radiusfm.by. Тебе нужно пройти наш музыкальный тест. Слушай фрагменты песен, ставь им оценки и обязательно заверши тест. Твоя колонка уже ждет тебя. Это все новости к этому часу, а далее расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 8-10, днем 19-21 со знаком плюс. В Гродно ночью 9-11, выше нуля, днем 18-20 градусов тепла. В Минске ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22. В Гомеле, Могилеве и Витебске ночью 13-15, выше нуля, днем 27-29 градусов тепла. О погоде все. А далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 19.33 точное, драйвовое. Нас с тобой ожидает завтра очень классный денек. Но могу сказать так, что впервые в нашей стране разбежка. Температура будет свыше 10 градусов. Где горячее всего, а где будет приятная прохладца? Подробности прямо сейчас.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Итак, завтра, 19 мая, погоду в нашей стране будут определять малоактивные атмосферные фронты и влажная воздушная масса. Ожидается переменная облачность, местами сильные дожди, возможно, грозы. Этой ночью разбежка температуры 10-15 выше нуля, в западных районах 8-9 со знаком плюс. Что касается дневных показателей, то они следующие. В Бресте скромные достаточно, 19-21 выше нуля, возможны осадки. В Гродно ожидаем 18-20 со знаком плюс и без осадков. Дождь будет в Минске 20-22. 2 со знаком плюс. Где же жарче всего? Это Витебск. Здесь 27-29 со знаком плюс и переменная облачность без осадков. Далее смотрим Могилев. Здесь тоже воздух прогреется до знойных 29 градусов без осадков. Освежающий дождик будет в Гомеле. И здесь все те же жаркие 27-29 со знаком плюс.
0: Реклама.
2: Телеграм-промбанк.
3: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
4: Спасибо, солнышко. А это тебе.
3: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр. Прямо как на рисунке.
5: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
0: Реклама.
6: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
1: Поговорим о том, как не стать жертвой мошенников или что делать, если вас уже развели. А также о технологиях, которые применяют мошенники. У нас в гостях генеральный менеджер Касперский в Беларуси Дмитрий Кудрин.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: Это действительно amazing. Я про трек, который только что закончил свое пребывание в нашем эфире. DJ Alec, Dive Into The Ocean, о том, что нужно оставить все страхи на берегу. И ты знаешь, нырнуть в эту рабочую неделю, вот просто вопреки всем своим сомнениям, страхам и возможным рискам. Мне кажется, каждый новый день — это повод что-то поменять в своей жизни в лучшую сторону. Возможно, открыть самому себя, нового себя. Поэтому исследуй себя. А я хочу исследовать твой музыкальный вкус, поэтому приглашаю прямо сейчас в наш телеграм-канал Радиус FM или на сайт radiusfm.by. Здесь у нас есть ссылочка на музыкальное тестирование. Можно и нужно пройти этот тест, рассказать о том, какие треки тебе нравятся. Ну и по итогам этого музыкального тестирования с помощью рандомайзера мы разыграем Яндекс-станцию Алиса. Ну, круто же, она такая яркого желтого цвета. Точно станет настоящим воплощением солнца в твоем доме или в офисе. Мне кажется, эта штука нужна абсолютно точно везде. Ну и, конечно же, очень этим дождливым вечером нам нужен классный трек от Дэвида Гетты и проекта One Republic совсем скоро в нашем эфире.
1: Автодрайв на Радиус FM. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
2: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
1: Радиус FM.

0: очень скоро и очень скоро.
1: Sei luce la mattina,
2: me gustas tú.
1: La mia serotonina,
2: me gustas tú.
1: Infalzare l'autostima.
0: Radius FM, Radius FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
3: Добрый вечер. С новостями Влад Кучко. Беларусь призывает европейские страны к диалогу по безопасности. Об этом заявил замглавы МИД республики Игорь Секрета в интервью немецкому изданию «Берлина Цайтум». Он также добавил, что в отличие от соседних Польши, Литвы и Латвии, Минск не занимается наращиванием своих военных арсеналов, кратным увеличением оборонного бюджета. Министерство внутренних дел Германии планирует потратить 10 миллиардов евро на гражданскую оборону. В стране не хватает возможностей для защиты граждан, бункеров, коек, лазаретов, планов гражданской обороны и резервных запасов, сообщает газета «Билд». Страна закупит не менее 110 тысяч полевых коек. Увлечь молодежь космосом и найти талантливых ученых. Национальная академия наук открывает цикл встреч в вузах. Сегодня гостей принимали в Купаловском университете в Гродно. В зале студенты и преподаватели. Для каждого это возможность спросить о перспективах развития космической отрасли в нашей стране и получить быструю обратную связь. 65% подростков заходят в интернет более 10 раз в сутки. Таковы промежуточные данные исследования, которые продлится до конца года. Цели разные – общение, учеба и повседневные задачи, а также развлечения и саморазвитие. Только половина родителей иногда делает своим подросшим детям замечания насчет чрезмерного пребывания в интернете. Житель американского штата Айдахо выиграл в лотерею 50 тысяч долларов. Это уже 18-й выигрыш в его жизни. Полученные американцам призы варьировались от 1000 до 200 тысяч долларов. Счастливчик признался, что во всех лотереях участвует вместе со своей женой. Когда организаторы спросили у него о секрете такого везения, он ответил: «Моя настоящая удача – это 40 лет с одной и той же потрясающей женщиной». И в завершении. Есть интернет, есть Радиус FM. Заходи на сайт, жми на плей и слушай топовую музыку, где бы ты ни находился – на улице, за рулем или в офисе. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 8-10, днем 19-21 со знаком плюс. В Гродно ночью 9-11, выше нуля, днем 18-20 градусов тепла. В Минске ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22. В Гомеле, Могилеве и Витебске ночью 13-15, выше нуля, днем 27-29 градусов тепла. О погоде все. Все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 8-10, днем 19-21 со знаком плюс. В Гродно ночью 9-11 выше нуля, днем 18-20 градусов тепла. В Минске ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22. В Гомеле, Могилеве и Витебске ночью 13-15 выше нуля, днем 27-29 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовое.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Лови топовый момент этого утра.
1: Оксане, дегустатору компании Чупа-Чупс, не стыдно признаться, как она заработала на Мерседес.
2: Ой, жестко как, а?
0: Слушай, слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. С новостями Влад Кучко. Президент провел сегодня встречу с губернатором Свердловской области. Александр Лукашенко назвал сотрудничество успешным и предложил развивать кооперацию. С уходом западных компаний у Москвы и Минска открылись новые возможности.
2: Думаю, что нам надо смотреть на свое. Эти так называемые санкции показали нам, что нам и импортозамещением заниматься, и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские, в том числе, я уже не говорю, а ВПК в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям.
1: Форум регионов Беларуси и России пройдет 25 и 26 июня. В первый день заработают сразу 10 секций, посвященных промышленной кооперации, соцподдержке, современным технологиям в образовании и медицине. Ключевые переговоры развернутся во второй день. Запланирована встреча председателя Совета Республики Натальи Качановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Правительство Беларуси ориентирует санатории на новый уровень услуг. В обновленных правилах будут пересмотрены требования к материалам, кадровому составу и перечню лечебных услуг для получения различных категорий санаториев. Основная задача изменений – улучшение оценки и аттестации учреждений. Международная федерация гимнастики допустила белорусских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном. Отныне наши гимнасты могут выступать наравне со всеми. Решение вступает в силу немедленно. Восстановлены в правах не только представители спортивной и художественной гимнастики, но и акробаты. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2,75, 100 российских рублей 3,82, 10 китайских юаней 4,07. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это все новости к этому часу. Далее о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 8-10, днем 19-21 со знаком плюс. В Гродно ночью 9-11, выше нуля, днем 18-20 градусов тепла. В Минске ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22. В Гомеле, Могилеве и Витебске ночью 13-15, выше нуля, днем 27-29 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Шоу с толком на Радиус ФМ. На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами. Для слушателей старше 16 лет.
1: Всем привет, это «Шоу с толком», меня зовут Полина Тарасевич, и сегодня я начну программу с чистосердечного признания. Недавно меня взломали. Ну, точнее, меня проучил наш сегодняшний гость. Когда я приглашала его на интервью с личной почтой, он устроил мне настоящий разбор полетов по цифровой гигиене. Если такой профессионал может за секунду вычислить ошибку журналиста, то что он может рассказать о мошенниках, которые охотятся за вашими деньгами? Сегодня у нас в гостях генеральный менеджер «Касперский» в Беларуси Дмитрий Кудревич. Дмитрий, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Во-первых, спасибо вам за такой урок. И давайте объясним слушателям, почему личная почта может стать сигналом тревоги для... В общем, сигналом тревоги почему может стать?
2: На самом деле ответ очень простой. Личная почта ваша, которая находится на серверах у больших корпораций, в принципе, никаким образом не фильтруется, никаким образом не отслеживается, сохраняется ваша приватность, и этим пользуются злоумышленники. В отличие от корпоративной почты, за которой следит непосредственно сама компания, организация, корпорация, неважно. Большое количество средств защиты информации защищает корпорацию от любых видов воздействия извне в цифровой среде. Поэтому, когда вы можете завести почту личную и называться Полиной, то и злоумышленник может называться Полиной и завести такую же почту. Угу. И будет отличаться, например, только один символ. И в целом он может этим воспользоваться для того, чтобы какие-то данные похитить, связаться с вашими коллегами, с родственниками и даже с вашим банком, там, где вы получаете свою зарплату, и ссылаться на то, что вот такая почта. В принципе, корпоративные сервисы гораздо более защищены, чем открытые публичные сервисы в интернете.
1: А сейчас тогда давайте перейдем уже к более конкретным числам. Киберпреступления в Беларуси составляют около 30% от общего количества преступлений. И с начала года уже было зафиксировано более 3000 случаев. И какие основные типы угроз дают вот как раз-таки основной вклад в эту статистику?
2: Конечно же, я хотел бы обратить внимание ваших слушателей и в целом населения на то, что классические мошенники, которые приходят к нам через мессенджеры, это номер один. Преступники в Республике Беларусь и не только в Республике Беларусь. И поэтому эта статистика будет меняться. Я не думаю, что она даже полная. Да? У нас нет самой цели собрать самую полную статистику. Это то, что удалось зафиксировать, и мы об этом знаем. Но, конечно же, правонарушений гораздо больше. Гораздо больше. Мы просто не видим этих обращений. Поэтому не фиксируем. И на второе место я бы поставил злоумышленников, которые ходят к детям в основном на различных игровых платформах, да, то есть занимаются фишингом, так называемым. Отсылают им ссылки, высылают медиафайлы, рекомендуют что-то скачать в Телеграме или, например, на Дискорде. И таким образом заманивают на вредоносные ресурсы, где похищают не только персональные данные, но и буквально похищают денежные средства детей, их родителей, их родственников и так далее.
1: А если говорить вот что, какие схемы больше всего приносят денег как раз-таки злоумышленникам?
2: Ну вот, конечно же, очевидно, что самые популярные правонарушения в нашей области, да, то есть мошенники, которые приходят к нам через Viber, Telegram и другие мессенджеры, они приносят, неправильно сказать, приносят больше всего денег. Правильнее говорить, больше всего наносят ущерба.
1: Ну да, в этом.
2: Да, потому что все-таки мы пытаемся, ну не совсем мы, да, мы просто наблюдаем со стороны, но у нас есть компетентные органы, в первую очередь МВД, которые занимаются сбором этой статистики, и они же и в ущерб считают, и они же и публикуют о том, что на самом деле с каждым годом население в Республике Беларусь очень много денег теряет. Очень много. И ситуация не становится лучше по той простой причине, что бизнес этот быстро, теневой бизнес, очень быстро развивается. И приходят новые игроки, так как они все находятся за границей, с ними очень тяжело бороться. И в целом, я думаю, что речь идет об очень больших деньгах, и эта цифра будет очень сильно быстро расти. Конечно же, никто не говорит о том, что мы не боремся с этим. Никто не говорит о том, что Министерство внутренних дел, Следственный комитет и прочие компетентные органы не противодействуют этому, не проводят профилактику. Ну, такова статистика. Ну, то есть тренд пока что обозначен на рост.
1: Вот мы уже затронули то, что самые популярные у нас виды мошенничества, конкретно киберпреступления, это обращение через звонок, звонки, через мессенджеры и так далее. И какие вот как раз-таки самые распространенные сценарии вот этих вот сообщений? Может, есть какие-то конкретные фразы, по которым точно можно понять, что это мошенники?
2: Будет неправильно говорить про какие-то конкретные фразы, да, скорее какой-то должен быть шаблон. Паттерн поведения, да. То есть, и он заключается в том, что наши люди достаточно доверчивые. Люди, вы не должны быть такие доверчивые, вот и все. Ну, то есть здесь, на самом деле, эта техника называется социальный инжиниринг. И люди представляются какими-нибудь компетентными силовыми структурами или непосредственно какими-то обслуживающими организациями или кем-либо еще. То есть тот способ, каким образом они пытаются попасть в сердечко своей потенциальной жертвы, его нет универсального. Да? Это каждый раз новые сценарии. Они имеют определенные тренды. Если есть в социальной жизни, там, в интернете или в нашей бытовой жизни какие-то изменения существенные, они этим пользуются. Да? Если там проблемы в ЖКХ, они будут там топить за ЖКХ и говорить о том, что мы ЖКХ. Если проблемы у банков, они воспользуются этим, будут представляться банками. И так далее, и так далее. А это очень адаптивные люди. Это очень адаптивный бизнес. Он будет всегда бежать чуть-чуть впереди. Он будет всегда на гребне волны, знать все тренды и подстраиваться. Да, иногда это выглядит нелепо. Но послушайте, это профессионал, им виднее. Ну, на самом деле, для вас это может быть выглядит просто и нелепо, а для них этот скрипт, да, то есть там все заскриптовано. Это фактически колл-центры, в которых работают профессиональные сотрудники, у них там все очень хорошо.
1: Ну, на самом деле, особенно нелепо звучат истории из разрядов «Привет, я там, не знаю, Леонардо Ди Каприо, перечисли мне 10 тысяч долларов на билет из, не знаю, там какого-нибудь Урюпинска обратно в Нью-Йорк». И люди же верят в это.
2: А потому что даже на такой нелепый сценарий найдется свой выгодоприобретатель. Ну, то есть, вот и все.
1: И вот как раз, можно ли составить портрет тех, кто чаще всего попадается на уловки? И почему именно они становятся мишенью?
2: Я не скажу, на самом деле, кто чаще, да, то есть, потому что социальный инжиниринг, он все-таки работает на принципах психологии. Ну, то есть, не обязательно это должен быть пожилой человек или ребенок. Это и взрослые, адекватные люди. Вы сами прекрасно видите, как, ну, у нас в шоу-бизнесе очень часто происходит, да? Обратите внимание, в российском шоу-бизнесе много публичных кейсов, когда абсолютно грамотные, адекватные, взрослые люди теряют миллионы и ничего не могут с этим поделать. И таким образом выстроить какой-то там определенный портрет я не смогу. Но есть люди, которые в приоритете. И вы должны понимать, что дети и пожилые люди у нас в приоритете. Детей обижать в принципе нельзя. Мы очень много времени тратим своего. Министерство внутренних дел, компетентные органы, ЮНИСЕФ, многие другие там некоммерческие организации тратят очень много ресурсов на защиту детей. Это такой тренд. Мы должны защитить своих детей. Но у нас же есть еще и пожилые люди, которые действительно страдают. Злоумышленникам зачастую не очень интересно работать с пожилыми, потому что это не самая богатая прослойка населения, да? Но у них есть, например, недвижимость. И это очень грустные кейсы, когда пожилые люди теряют недвижимость свою и им остаются без жилья. Таких кейсов достаточно много. Поэтому надо обращать внимание на этих людей. И надо проводить какие-то комплексные мероприятия профилактические по защите пожилых и детей. И этим занимаются сейчас все, в том числе наша компания. То есть Касперский активно этим занимается. Но и, конечно же, необходимо информировать. Информировать, проводить профилактику для всех остальных слоев населения. У всех сегодня в кармане смартфон. Значит, все постоянно онлайн и хранят свои персональные данные, данные своих платежных средств у себя в смартфоне. Соответственно, это потенциальная точка компрометации.
1: Так, и давайте поговорим про интернет больше, да? В интернете очень часто встречаются поддельные сайты банков, маркетплейсов. И как обычный пользователь может легко отличить фейковый сайт от настоящего?
2: Да, действительно, особенно в эпоху развития искусственного интеллекта сайты стали очень похожи. Очень. То есть копии становятся высококачественные. Особенно у наших лидеров на рынках, да, там на рынке в ритейле или банковских услуг и так далее. И вот этот вот модель, которая называется фишинг, да, на которой основана основная проблема, да, то есть основная проблема при взаимодействии со злоумышленниками, ну, то есть эта технология прогрессирует на стороне злоумышленников. Для того, чтобы отличить поддельный сайт от настоящего, или поддельное приложение от настоящего и так далее, надо быть просто внимательнее. Ну и все. Здесь никаким образом никогда не получится на 100% быть уверенным. Вот и все. И получается, что вы должны иметь возможность правильно прочитать тот домен, куда вы ходите. Обращайте внимание на доменное имя. Да? То есть, ну, если вы в Беларуси, то вам необходимо как бы скорее ориентироваться на BY. Uh-huh. Если вы там уехали даже в Россию, смотрите на RU все-таки. Uh-huh. Да? Это банально. Но оно все равно может помочь в какой-то степени. И, конечно же, никогда, никогда, запомните, не переходите по незнакомым каким-то странным ссылкам. Никогда не ведите длинных разговоров, а лучше их вообще не ведите никогда, с незнакомыми людьми в мессенджерах. И по телефону, кстати, тоже стали звонить. Раньше этого не было.
1: Ну, вот сейчас как будто очень часто. Даже чаще, чем сообщения какие-либо. Хорошо. Современные технологии, вроде искусственного интеллекта. Как часто они используются злоумышленниками?
2: В первую очередь, вы должны понимать, что искусственный интеллект и GPT-модели, которые сегодня есть на рынке, это ассистенты. Они помогают злоумышленникам готовиться к своим атакам. Если мы говорим про физлиц, про широкие массы, то в целом это хорошие новые скрипты, новые истории для того, чтобы загрузить в колл-центр, для того, чтобы это отработать. В принципе, там не особенно помогает ИИ. Но если мы говорим про юрлиц, про крупные организации, то там, конечно, все становится гораздо сложнее. Ведь искусственный интеллект сегодня хорошо программирует, он хорошо рисует, он хорошо изучает, и даже есть отдельные модели, кастомные модели, которые уже очень неплохо научились анализировать организации в сети интернет, и фактически потихонечку мы идем в автоматизацию во взломах. Угу. И это очень грустная история.
1: Дипфейки, допустим, какие-либо.
2: Дипфейки есть.
1: Часто ли это сейчас используется? Или...
2: В Беларуси в меньшей степени, но в России часто.
1: Так, а я напомню, вы слушаете программу «Шоу с толком». Меня зовут Полина Тарасевич, и у меня в гостях генеральный менеджер Касперский Беларуси Дмитрий Кудревич. Разговариваем о киберпреступности и способах защиты. Как раз сказали о способах защиты. Назовите, пожалуйста, неочевидные привычки, которые могут снизить риск заражения там, или обмана на 80%. Вот, это скорее вот про какое-то поведение в сети, как-то вот по телефону.
2: Давайте начнем с базы вообще, да? То есть ваш смартфон должен быть запаролен. Ну, элементарно вроде бы, да? Но пароль должен быть. Используйте пароль. Это прям ноль уровень, да? Первый уровень, который я бы порекомендовал бы на сегодняшний день, сделайте себе второй фактор. Двухфакторная аутентификация для работы с внешними сервисами в смартфоне очень хорошо помогает отсечь большее количество вредоносного контента и потенциальных угроз.
1: Это касается конкретно социальных сетей, двухфакторная защита?
2: Это касается... Смотрите, здесь нельзя смотреть там социальные сети и другие сервисы. Ну, то есть, в принципе, сервисы, где у вас есть авторизация и есть какие-то данные, в первую очередь, конечно, платежные данные, вы платите, например, на маркетплейсах, да, то есть за какие-то товары. Там необходима двухфакторная аутентификация. Если вы приобретаете на Стиме игры какие-то или на других площадках, пожалуйста, тоже двухфакторная аутентификация. Угу. Если вы ходите в интернет-банкинг, туда же. И так далее. И все прочие сервисы. Желательно, да. Там, где есть что-то ценное и конфиденциальное, обязательно. Далее я бы порекомендовал интересоваться этой темой. Да? То есть я вот буквально бы на следующее место поставил: проявите немного интереса к этой теме. Она потенциально спасет вашу машину, квартиру, зарплату или зарплату, квартиру, машину ваших родственников или детей. Угу. Поэтому чуть-чуть необходимо быть внимательнее к этим устройствам. Наши все устройства достаточно сложные стали. И буквально большой брат следит за нами. Вы должны это понимать, отдавать себе отчет. Смартфоны сложно устроены, и производители смартфонов это не белорусские компании. Это все, что вам надо помнить. Поэтому надо быть внимательнее. Желательно устанавливать на цифровые устройства специализированные средства защиты информации. Если вы бизнес и организация, послушайте, это прям по-любому надо, да? То есть у нас есть для этого специальный регулятор, оперативно-аналитический центр при президенте Республики Беларусь, который занимается этой тематикой профессионально. И они выстроили нормативку, которая говорит о том, как необходимо защищаться вот на минималках. То есть интересуйтесь этой темой, это важная тема. Если вы физическое лицо, ну подумайте, возможно, на ваш Android-смартфон нужен какой-то антивирус.
1: Угу. Вот как раз-таки он, вот антивирусник будет эффективен, бесплатный, вот для домашнего пользователя, так скажем? Или лучше все-таки платный устанавливать? Есть ли смысл?
2: Хороший вопрос для человека, который профессиональной деятельностью занимается, знаете, продажей антивирусного ПО. Но я вам скажу так. Действительно есть решения, средства защиты информации, бесплатные, которые могут часть проблем отсечь. Это правда. Что-то есть, безусловно. Но я вам не скажу, что. Это первое. Второе. И никакой бесплатный антивирус никогда не сравнится с платным антивирусом. Никогда. Потому что...
1: Ну, это очевидно, да, конечно.
2: Как правило, вот если мы возьмем продукт компании Касперский, то есть он на рынке уже порядка 30 лет. То есть экспертиза, которая туда вложена, она на очень высоком уровне. На одном из самых высоких уровней из возможных, так скажем, да, на сегодняшний день. Потому что Касперский — это лидер не только в Республике Беларусь, но и в мире. И получается, что если вы можете приобрести себе за несколько долларов в месяц антивирус, ну, приобретите, поставьте, вы получите успех. Для того, чтобы говорить об бесплатных решениях, я вам пример расскажу. Есть одна европейская компания, достаточно крупная, которая занимается производством бесплатного антивируса. Так вот, примерно на 10 лет тому назад был у них такой успешный год, когда они в несколько раз меньше были по штату, а заработали в несколько раз больше, чем лаборатория Касперского на бесплатном антивирусе. А теперь задумайтесь, как они зарабатывают на бесплатном антивирусе? Они могут торговать вашими данными. Это один путь. Но они могут и допродавать вам антивирус и превращать его из бесплатного в платный в какой-то момент времени. И есть другие способы монетизации. Ничего бесплатного не бывает в этой жизни.
1: Ой-ой-ой-ой. Страшно, конечно. И давайте еще поговорим о такой защите, так сказать. Что будет лучше? Использовать менеджеры паролей и хранить все там? Или, может, например, как старые добрые, записывать пароль на отдельную бумажку, в блокнот и иметь для каждого сервиса отдельный пароль?
2: Это разные варианты, да? Или... Смотрите, на самом деле, конечно же,
1: лучше?
2: Если вам чуть-чуть лениво запоминать, да, сложные пароли и иметь действительно... Вы правильно подчеркнули, что пароль должны быть во всех сервисах по-хорошему разные.
1: Угу.
2: Заведите себе паспорт-менеджер, он вам поможет. Это правда. Если не хотите заводить себе паспорт-менеджер, в принципе, даже какие-то пароли можно куда-то записать. Не проблема. Но не надо их писать на монитор, если вы вводите пароль от своего стационарного компьютера на рабочем месте. И не надо его писать, этот пароль, на смартфоне. Не надо его хранить под крышкой чехла для смартфона. Ну, то есть до абсурда не надо доходить. И в целом, ну, опять же, скорее всего, необходимо придумать каждому какую-то систему, которая позволит генерировать какие-то пароли, очень сложные, но понятные пользователю. Не день рождения ваш собственный, да, там, или не 5 нулей и девятка в конце, это как бы несерьезно. Но вот вы должны придумать какую-то систему, и она вам поможет. Нет какого-то универсального правила. Возвращаясь на несколько шагов назад, я еще раз повторюсь, необходимо быть просто внимательным и интересоваться немного темой кибергигиены, если вы физлицо. И, конечно же, нужны какие-то инвестиции в вашу инфраструктуру и вашу кибербезопасность сегодня в вашей организации. Обязательно. Это всегда про инвестиции. И посчитать окупаемость будет сложно, но эти инвестиции помогают сохранить бизнес в целом. Потому что мы очень много получаем кейсов, когда разрушаются бизнесы, теряются все данные, наносится непоправимый ущерб. И организации даже закрываются.
1: Теперь, так сказать, про уже следствие. Человек понял, что перевел деньги мошенникам. И каков будет правильный алгоритм действий человека в этот момент, когда он это понял?
2: Человек обязательно должен в первую очередь обратиться в Министерство внутренних дел и рассказать о своей проблеме. Ну, если прям совсем уже все плохо и все потеряно, он должен незамедлительно об этом сообщить. Есть сценарии, при которых можно еще каким-то образом средства эти частично вернуть. Ну, особенно это касается кейсов продажи имущества и когда есть курьеры, например, да, то есть еще где-то этих курьеров можно перехватить, пока они не перевели деньги на счета своих, правильно сказать, работодателей, да, злоумышленников. Поэтому обращайтесь в Министерство внутренних дел в первую очередь, обязательно. И не паникуйте. На самом деле необходимо сразу перепроверять все свои пароли, логины, перепроверять остальные активы, потому что вы никогда не узнаете, ушли ли злоумышленники так быстро из вашей жизни? Особенно в организациях. В организациях хакеры сидят годами. Они сидят годами и потихонечку используют ресурсы своей жертвы для того, чтобы майнить, например, для того, чтобы переводить на свои счета чуть-чуть. Ну, то есть не обязательно сразу красть все. Для того, чтобы пользоваться инфраструктурой своей жертвы. И очень много других сценариев есть, при которых хакеры специально скрываются, почищают следы и, ну, находятся там годами. Организации же бывают разные. Не всегда это коммерческие организации. Не всегда, на самом деле, у хакеров есть цель украсть денег. Кто-то работает по каким-то прочим причинам. Прочие хактивисты, например, есть. И различные другие политические группировки. Есть правительства, которые атакуют другие правительства. Ну, то есть через атаку на инфраструктуру, на ключевых игроков там, на определенной территории, в определенной отрасли и так далее. То есть сейчас есть все. И мы можем поговорить о том, наибольший ущерб кому, да? То есть
1: давайте.
2: Долетает. И, конечно же, чем крупнее и серьезнее организация, тем больше ущерб, как правило. Мы не можем сказать, что в Беларуси не было громких кейсов. Их было достаточно много. И их публикуют время от времени. О них рассказывают на профильных конференциях оперативно-аналитический центр. Рассказывают сами жертвы, на самом деле, с какими они проблемами сталкивались. И у нас на сегодняшний день нет ни одной отрасли в стране, которая не сталкивалась бы с подобного рода проблемами. Страдает больше всего, ну, вот, в первую очередь, по статистике, которую мы видим, это крупнейшие организации, это промышленность, это, конечно же, финансовый сектор, потому что там есть деньги, всегда были. Это государственные учреждения. Они инвестируют, ну, то есть вкладывают свою защиту, безусловно. Но здесь это тоже определенного рода гонка вооружений.
1: И давайте под конец такой легкий вопрос, так сказать. Самый нелепый или смешной случай развода, с которым вы сталкивались в своей практике?
2: Для нас, как для лаборатории Касперского, как для компании Касперский в Республике Беларусь, самыми нелепыми являются кейсы, когда с нами связываются злоумышленники и представляются компанией Касперский.
1: Серьезно такое было?
2: Конечно. То есть это нормально. Ну, и я больше скажу, что есть, видимо, много принципиальных злоумышленников, которые не просто связываются, да, а те, кто делают дипфейки, ну, и видео, аудио и прочие вещи. В России у наших коллег Евгений Касперский постоянно им на личный телефон с непонятных номеров названивает, ну, то есть это, ну, ищет повода для того, чтобы побеседовать. Но это как бы оно вроде бы и весело, и не весело одновременно.
1: Ну да, звучит, конечно, интересно. В общем, поняли, обязательно нужно быть внимательными. Ставьте пароли, делайте пароли разными в своих социальных сетях, двухфакторная защита. И не жалейте денег на антивирусник, так сказать. На этом все. Дмитрий, спасибо вам большое за детальный разговор.
2: Спасибо вам большое, что пригласили.
1: Ну, а полная запись программы будет доступна на нашем сайте radiosfm.by. В студии работала Полина Тарасевич. До свидания.
0: Шоу «С толком» на Radios FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by. Radios FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 8-10, днем 19-21 со знаком плюс. В Гродно ночью 9-11, выше нуля, днем 18-20 градусов тепла. В Минске ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22. В Гомеле, Могилеве и Витебске ночью 13-15, выше нуля, днем 27-29 градусов тепла. О погоде все. А далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
6: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Бинго, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: риском получения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Реклама. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
5: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

С подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Оля. Она никогда не устраивала сцен. Понимала, если он устал, не обижалась, если переносил встречу. Соглашалась на его выбор фильма, ресторана, отпуска. Она была удобной.
3: Звучит как идеальный партнер. Где подвох?
2: А подвох в том, что однажды Оля поймала себя на ощущении пустоты. Она так долго подстраивалась, что перестала понимать, а чего хочет она. Психологи называют это адаптивной стратегией, когда любовь путают с одобрением. Когда быть хорошей важнее, чем быть настоящей.
3: То есть она не из-за слабости, а из-за страха?
2: Часто да. Страха потерять. Страха показаться сложной, страха, что если начнешь требовать, выберут кого-то проще. В детстве таким людям часто транслировали «Будь удобной, и тебя будут любить». И Оля научилась. Она угадывала настроение, сглаживала углы, отменяла себя, чтобы сохранить нас.
3: Но партнер же не просил ее исчезать.
2: Вот в этом и парадокс. Иногда второй человек даже не осознает, что рядом кто-то растворяется. Когда нет сопротивления, нет границ. Нет, мне так не подходит, создается иллюзия гармонии, но внутри накапливается тихая обида. А хроническое подавление собственных потребностей ведет к снижению удовлетворенности отношениями и эмоциональному выгоранию.
3: Получается, удобство – это не про зрелость, а про отказ от себя.
2: Если ты понимаешь и принимаешь, и при этом остаешься собой – это зрелость. Если понимаешь и принимаешь, стирая себя – это уже тревожный сигнал. Любовь – это не конкурс на минимальные требования. Оле пришлось задать себе вопрос. Если я начну говорить о своих желаниях, он останется?
3: Сложный поворот.
2: Но взрослый. Выход не в том, чтобы резко стать сложной, а в том, чтобы постепенно возвращать себя. Говорить о мелочах, которые не подходят. Предлагать свои идеи. Выдерживать чужое недовольство, не разрушаясь. Потому что близость возможна только там, где есть два человека, а не один человек и его удобная версия. И если ты все понимаешь, все принимаешь, но перестаешь чувствовать себя живой, возможно, пора не спасать отношения, а возвращать себя в них.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.
4: Свежий трек.
0: Свежий трек на Радиус FM. One Republic. Give me something.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. С новостями Влад Кучко. В Беларуси стартовала совместная с Россией тренировка с ядерными боеприпасами. К ней привлекли ракетные войска и авиацию. В ходе учений отработают доставку ядерных боеприпасов и их подготовку к применению. В Минобороны подчеркнули, учения плановые, не направлены против третьих стран и не угрожают региональной безопасности. У белорусов снова будут большие выходные. Ждать следующий мини-отпуск осталось недолго. Короткая рабочая неделя будет в июле. В 2026-м День независимости выпадает на пятницу, 3 июля. Благодаря этому белорусы будут отдыхать 3 дня подряд, 3, 4 и 5 июля. Хорошая новость в том, что отрабатывать эти дни не придется. Доллар продолжает удивлять белорусов. В середине мая курс этой валюты опустился до значения 2,75, самого низкого с февраля 2023 года. Только за прошлую неделю доллар потерял почти 2%, а с начала года просел к белорусскому рублю уже более чем на 5%. При этом эксперты не исключают, что в ближайшее время его значение может опуститься еще ниже. Почувствуй тюрьму. Всем желающим в Индии предлагают стать заключенными на сутки. Смельчаки получают тюремную робу, спят на простых койках, питаются стандартной тюремной едой. И живут по строгому расписанию. Пользоваться мобильными телефонами запрещено, передвигаться можно только в отведенных пределах, а общение происходит под надзором. Главная цель проекта, как поясняют организаторы, не развлечение, а воспитание. В центре Сеула масштабное шествие в честь дня рождения Будды впервые возглавили человекоподобные роботы-монахи. 4 андроида в буддийских рясах, получившие священные имена, вели за собой 50-тысячную толпу верующих. В местном духовенстве объясняют, применение гуманоидов – это попытка привлечь внимание людей в эпоху цифрового мира. Древние традиции пробуют актуализировать с помощью последних достижений робототехники. И в завершении стань участником розыгрыша «Умные колонки». Правила такие. Заходи на radiusfm.by, проходи музыкальный тест до конца и ставь оценки нашим трекам. Твое мнение решит, что будет в эфире, а ты получишь шанс на крутой приз. Это все новости на сегодня. Далее расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 8-10, днем 19-21 со знаком плюс. В Гродно ночью 9-11, выше нуля, днем 18-20 градусов тепла. В Минске ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22. В Гомеле, Могилеве и Витебске ночью 13-15, выше нуля, днем 27-29 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
2: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
3: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-6443 и 8029-329-7948.
4: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
5: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама.
6: Свежий трек.
0: Свежий трек на Радиус FM. Бигарекса и Фейтлесс.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: риском получения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Реклама. Радиус FM.

0: держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Давай немного пофантазируем. Вечер пятницы, завтра никуда не надо, приходишь ты домой, закупившись снеками и прохладительными напитками. И думаешь, вот бы сейчас глянуть хорошее кинцо. Включаешь телевизор, а там просто триллионы обложек, жанров и рейтингов. И вот уже вечер превращается из вайбового просмотра в мучительный выбор. Что же посмотреть? Почему так происходит, сегодня и обсудим.
0: Технодзен.
1: Эволюция стримингов дала нам доступ к десяткам тысяч фильмов, сериалов и шоу. Казалось бы, это свобода. Но на деле это превратилось в настоящий мучительный ритуал. Мы листаем список за списком, читаем описание, проверяем оценки, и вот уже прошел час, а так ничего и не выбрано. Вместо расслабления получаем усталость от бесконечных списков. Проблема в том, что наш мозг не предназначен для анализа такого количества информации за короткое время. Каждый раз, когда мы видим новую обложку, голова обрабатывает ее, оценивает, сравнивает. И вот мы уже не выбираем фильм, а играем в игру «Страх упущенной выгоды». Мы боимся, что, выбрав один фильм, упустим что-то еще лучшее.
0: Оценка Технодзена.
1: Совет на сегодня максимально простой. Когда в следующий раз сядешь перед экраном и начнешь листать бесконечную ленту, просто закрой глаза на 10 секунд. Спроси себя, что мне действительно хочется сейчас? Комедию, драму или просто тишину? И выбери первое, что пришло в голову. Доверься себе, а не алгоритмам.
0: Технодзен на Радиус FM. На

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 8-10, днем 19-21 со знаком плюс. В Гродно ночью 9-11, выше нуля, днем 18-20 градусов тепла. В Минске ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22. В Гомеле, Могилеве и Витебске ночью 13-15, выше нуля, днем 27-29 градусов тепла. О погоде все. А далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на

0: гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Реклама.
4: Свежий трек.
3: Свежий трек. На Радио СФМ.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: получения убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Реклама.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Гродно днем плюс 18-20, в Бресте 19-21 выше нуля, в Минске 20-22 градуса тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске 27-29 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Гродно днем плюс 18-20, в Бресте 19-21 выше нуля, в Минске 20-22 градуса тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске 27-29 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зловит.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Airbooks с треком Graceland. Серебро нашей рейтинговой таблицы досталось Дэвиду Гетти, Тедди Свимсу и Tones & Die с треком Gun Gun Gun. Ну а золото было у Альберта Брайта с треком Wild. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.

radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Гродно днем плюс 18-20, в Бресте 19-21 выше нуля, в Минске 20-22 градуса тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске 27-29 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Наша.

0: Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: В Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Гродно днем плюс 18-20, в Бресте 19-21 выше нуля, в Минске 20-22 градуса тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске 27-29 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.